0: Денис Федосеев.
1: Всех приветствую, доброе утро, отличного дня, с наступившим летом, которое пришло прямо по календарю. Да, вчера жара, сегодня жара, вот тут поглядываю на прогноз сегодня, в смирных 24 сегодня. Правда, временами дождь, но тем не менее. Ну и я думаю, что в Южно-Сахалинске сегодня, ну, 26 будет примерно. Готовьтесь, ребята, чтобы в кайф ловить не просто от солнечного денька, а чтобы еще ветерок подул, и вы такие...

Радио АСТВ. Первое областное. Южно-Сахалинск 105.5 FM.

начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты. Меня зацепила ты.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Доминик Файк на волне радио СТВ. Сейчас о прекрасном, о погоде на Сахалине и Курилах сегодня. По данным сайта rp5.ru, 2 июня в Ахе ожидается дождь и плюс 5 градусов. В Тымовском временами дождь и до плюс 20, в Смирных 24 градуса и дождь временами. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске, Холмске без осадков. Углегорск плюс 14, Тамари, Чехов плюс 15, Холмск, Невельск у вас до 18. В Северо-Курильске во второй половине дня ожидается дождь, а температура днем до 7 градусов тепла. В Курильске без осадков и 19 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ждем. Максимальная температура плюс 22, плюс 24 градуса в тени. Ветер западный от 4 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: 399-111. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Радио АСТВ. Первое областное. Телефон рекламной службы 49 15 38.

0: Новости.
1: Итак, сначала весь мир захватили японские автомобили, и всем понравились, и все их полюбили. А теперь японские ходоки. Что за ходьба за такая японская? Расскажет Аня Гладарь, привет.
2: Всем здравствуйте. А оказывается, японская ходьба – это главный фитнес-тренд этого года. Буквально лучшее и простое упражнение для тех, кто хочет и похудеть, и укрепить организм, и сильно не заморачиваться при этом. Об этом расскажу в выпуске. Наш спонсор – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочной 34А/1, телефон 50-52-38.
0: Другие новости.
2: Поисковый интерес к методу японской ходьбы взлетел на 3000%. Это вот что ищут в поисковых системах. Обогнал этот метод бег, пилатес и силовые тренировки разом. И суть японской ходьбы в простом чередовании темпа. 3 минуты идем быстрым шагом, 3 минуты спокойным. И всего нужно за тренировку сделать 5 таких циклов. Это 30 минут. Именно смена ритма заставляет тело работать как никогда раньше.
1: Честно скажу, что я тоже практикую ходьбу, там всякие беговые дорожки, да. И если делать с дыханием то же самое, то есть сначала ты дышишь, допустим, быстрее, потом медленнее, потом посередине где-то, тоже работает, тоже у тебя меняется темп, и тоже по-разному организм воспринимает, и сжигается вообще все, что раньше не сжигалось.
2: Но метод действительно не новый. Его разработали еще в конце 90-х, проверили на добровольцах и зафиксировали сжигание калорий на 30, а то и 40% больше, чем при беге. Кроме того, за 5 месяцев у участников эксперимента снизилось давление, выросла выносливость, а сердечно-сосудистая система, можно сказать, омолодилась примерно на 5, а то и 10 лет. И главное, не нужно делать не то что 10 тысяч, даже 7 тысяч шагов в день. Такие короткие вспышки усилия дают телу стимул, на который оно реагирует куда охотнее. Так что, если не успели подготовиться к лету, срочно начинаем ходить по-японски. На этом все. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома» на Шлакоблочная 34А/1.

белоснежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Это Сент-Джон и Иман Бек Roses, а у нас информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинском временами дождь и воздух прогреется до плюс 13. Ноглики — плюс 7 и дождь временами. В Поронайске без существенных осадков и 12 градусов. В Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове, Анива без осадков. Красногорск — плюс 14, Макаров — 16, Долинск — 19. В Охотском и Корсакове до плюс 16, в Аниве — 21 с плюсом. В Малокурильском без осадков и 16 градусов, в Южно-Курильске — плюс 15. И осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков и плюс 22-24 градуса. Ветер западный от 4 до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Сколько стоит шашлык?
2: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
3: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
4: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри тепла.

Радио АСТВ. Первое областное. Малокурильское 105.6 FM.

0: Денис Федосеев.
1: Итак, дорогие друзья, надеюсь, не забыли, что по вторникам и четвергам в 12:10 у нас свежая рубрика «Лига молодых» про наших юных футболистов, выступающих в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. Сегодня у нас будет два гостя. Это футболисты 2011 года рождения Сергей Кулаков, Давид Агабабян, которые расскажут о своих впечатлениях, эмоциях, когда выходишь, где заболеет, за тебя болеет целый стадион, как команда забивает и что при этом чувствуешь. В общем, мы с ними побеседуем. Ну а вы обязательно присоединяйтесь, напомню, в 12:10, а пока прекрасные вещи. Beautiful Things от Boone Benson.

Радио АСТВ. Первое областное. Южно-Курильск 105.5 FM.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: далеко не в первый раз мы уходим в новый час. Островное время ровно полдень. Узнаем о главных событиях к этой минуте.
1: Новости на радио АСТВ.
0: У микрофона Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Грузовик столкнулся с поездом в Сахалинской области. Плановый ямочный ремонт завершили все муниципалитеты на юге Сахалина. Островитян приглашают на соревнования по автомобильному спорту. Грузовик столкнулся с поездом в Сахалинской области. ДТП на переезде между станциями Пугачёва и Заозерной произошло 1 июня ближе к полуночи. Водитель грузового автомобиля выехал на пути прямо перед пассажирским поездом, следующим по маршруту Южно-Сахалинск-Ноглики. Как сообщает РЖД, машинист сразу же применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате аварии никто не пострадал, из-за происшествия поезд номер 303 задержался на 1 час 2 минуты. Плановый ямочный ремонт к 1 июня завершили все муниципалитеты на юге Сахалина. Досрочно работы выполнили в Макарове, Александровске, Сахалинском, Северокурильске и Южнокурильске. На улично-дорожной сети островного региона уже устранили более 7 тысяч дефектов общей площадью около 74 тысяч квадратных метров. По информации регионального Минтранса, плановый ямочный ремонт также выполнен на участках федеральных трасс, преимущественно в южной части острова. Большую часть работ уже выполнили в Паранайске, Смирных, Углегорске и на региональных дорогах. Авиакомпания «Аврора» продолжит выполнять социально значимые рейсы до конца летнего расписания 2026 года. В направлениях в том числе значатся перелеты из Хабаровска в Ноглики и Шахтерск, а также из Владивостока в Курильск. Уточнить расписание можно на сайте и в агентствах авиакомпании. Сахалинцев приглашают на соревнования по автомобильному спорту. Они пройдут на территории дронопорта «Пушистый». По информации регионального министерства спорта, 20 июня состоятся заезды в дисциплинах тайм-атак и дрифт, начало в 10:00. 21 июня автоспортсмены выступят в драг-рейсинге, начало в 11 ровно. Вход для зрителей свободный. Диетологи рассказали о вреде ранних арбузов. Специалисты отмечают, что такие ягоды часто перенасыщены нитратными удобрениями, что может вызвать симптомы отравления, включая тошноту, рвоту и головокружение. Особенно это опасно для детей и пожилых людей. Для снижения риска специалисты рекомендуют ограничивать потребление ранних плодов и покупать арбузы, начиная с августа, когда они созревают естественным путем. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, дорогие друзья, 12.05, время сахалинское. Как вам новости из Соединенных Штатов Америки, где женщину оштрафовали, которая якобы говорила по телефону во время движения, а оказалось, что у нее вообще отсутствует рука, к которой приписывали тот самый телефон. Ну, конечно, она доказала свою правоту, и штраф с нее сняли, но и такое тоже бывает. Напоминаю, что Лига молодых уже через 2,5 минуты, не пропустите.

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие друзья, как я и обещал, у нас сегодня гости в программе «Лига молодых». Теперь, наконец-то, гости самые максимально молодые. Это ребята из команды 2011 года рождения. Шор, Сахалин, Ю-16, тренер Александр Гусалевич уже был у нас в гостях. А сейчас Сергей Кулаков. Привет!
2: Здравствуйте!
1: И Давид Агабабян. Привет!
3: Здравствуйте!
1: Эти ребята уже себя прекрасно проявили на поле. Давайте расскажу о ваших результатах. Вы выиграли с Шор из Комсомольска на Амуре со счетом 6-2. Кстати, Сергей автор гола. Сейчас мы об этом голе еще и поговорим. Ну и затем была игра с Океаном из Находки. Честно, когда вы начали уступать со счетом 2-0 и Океан стал побеждать, я подумал, что все пропало. Затем вы отыгрываетесь, затем вы выходите вперед 3-2. Уже прям все, уже крылья выросли, но вот все-таки, к сожалению, уступили со счетом 4-3, Океан из Находки выиграл. Но игра была потрясающая, поэтому для того, что вы сыграли уже два всего лишь матча в Дальневосточной Южской футбольной лиге, я хочу вас поздравить, результат прекрасный. Ну и теперь по очереди. Итак, Сергей Кулаков, который забил гол. Я даже не успел этот гол увидеть. Я потому что еще и комментирую эти матчи, скажем так, диктор по стадиону. И я не успел вернуться на рабочее место, как уже вот второй тайм начался, и ты забил на первых секундах второго тайма. Как так получилось? Почему вот никто не успел ничего понять, а уже гол в воротах?
2: Ну, соперник начал разводить. Мы сразу перехватили мяч.
1: Угу.
2: Слава Пельвенко там на фланге накрутил просто соперников. Подал, и я оказался в нужном месте, поставил ножичку, и
1: все получилось. Ну, вообще, ты мечтал забить гол в юношеской футбольной лиге?
2: Конечно, мечтал, это моя мечта была.
1: Вот, ты уже забил. А теперь твои коллеги по команде уже забивают гораздо больше голов. А ты, кстати, нападающий, или ты какой у тебя?
2: Ну, я ложный девятка нападающий.
1: Понял. То есть у вас

0: еще есть шанс. Хорошо, Давид, вот расскажи, как ты выходил на поле, когда за тебя болеет целый стадион? Понятно, что вы до этого играли, в том числе и под Дальнего Востока, но когда домашняя игра и когда 500-600 человек кричат «Ура, Сахалин, вперед!», что ты ощущаешь?
1: Да, конечно, мне кажется, в первой игре у всех есть мандраж какой-нибудь. Угу. Но я выходил уверенно и сделал свое дело.
0: Хорошо, когда команда забивает, то есть понятно, и соперники волнуются, они вообще не в своей тарелке, они не на своем поле. За вас болеет целая трибуна, дает ответственность, вам тоже это волнительно. Но все-таки, когда забиваешь первый гол, вот ощущение, когда команда забила, и когда уже чувствуешь, что все-таки почва под ногами есть, и голы забиваются, что не будет так, что бегаете, а толку никакого. Ваши чувства в этот момент?
2: Ну, вообще радость, во-первых. Радость, короче, просто.
0: Да, ну, видимо, ни с чем не сравнимая радость, да, потому что такого раньше в вашей жизни еще не было. Хорошо, а что вы можете сказать по поводу ваших кумиров в футболе? Вот, допустим, Месси и Роналду, они все еще являются кумирами вот молодежи вашего возраста? Или они уже старенькие, уже пора болеть за новых?
1: Конечно, являются.
0: Хорошо, ну, лично вот для тебя, Сергей, кто кумир?
2: Ну, вообще, Криштиану Роналду, я так из молодых игроков, у меня есть кумир один. Ну. Джамал Мусиала, Бавария играет.
0: Супер. Давид, у тебя?
1: Да, у меня тоже Криштиану.
0: Ну что, ну, все-таки игрок. Да, все-таки наши настоящие звезды не стареют. Жаль, что не наши. А, хотелось бы также спросить. Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу. Это событие. Это действительно приковывает всех зрителей к экранам. За кого будете болеть? Сергей, вот твоя любимая команда. Может быть, одна, может быть, две.
2: Ну, это турнир аж 4 года. Я буду болеть за Францию, потому что у них очень опытный состав. Угу. Например, есть лидер. Вот такой, как Килиан Мбаппе.
0: Так, Давид, твой выбор?
1: Да, я тоже буду болеть за Францию, очень хорошая команда.
0: А как же Испания, играет. Например? А как же там, я не знаю, Аргентина, Бразилия? Там же тоже классные игроки, звезды.
2: Ну, не знаю, по игре больше нравится Франция, у них все. Там...
1: Да и по составу тоже.
0: Угу. Хорошо, впереди... Очень-очень ответственный матч. Вы играете со СКА Хабаровск. Это, ну, точно всегда лидеры чемпионата вот этого всего. Ежегодно у них очень сильная команда. Напомню, что 14 июня на стадионе «Спартак» в 14:00 вот парни помладше выходят, и затем в 17:00 уже команда Ю-18. Волнение есть? Или у вас тренер все проработал, все детали, все команды раздал, и вы теперь уже знаете, что делать?
2: Ну, конечно, мы упорно тренируемся. Волнение немножко есть, но мы тренируемся, оттачиваем слабые места и должны выходить и вырывать победу.
0: Давид?
1: Ну да, мы готовимся к этому сопернику, уже разбирали их игры и в полной готовности.
0: Хорошо, и... а из вас кто как пришел в футбол? Это родители позвали, сказали, вот футбол это классно, играй, и тебе понравится, и будешь дальше играть. Или все-таки свое какое-то личное стремление? Сергей, расскажи твою историю.
2: Ну, у меня вообще папа футболист, играл в футбол там на Алтае. И он все время меня звал с собой, брал с собой, я все время на трибунах с мамой сидел, мне очень нравилось, как он играл. Потом меня в 7 лет отдали на футбол, и так.
0: Ну, еще вообще, играл. Некоторых отдают футбол аж с 5 лет. Как ты считаешь, 7 лет нормально? Потому что некоторые, вот реально футболисты, которые хорошо играют, они вообще там лет с 9, с 11 и спокойно нагоняют и входят в хорошую форму.
2: Ну, мне кажется, 7 лет тоже нормально.
0: А если бы тебя раньше отдали, ты лучше бы играл? Или это было бы
2: лишнее?
0: Ну, никто
2: не знает.
0: Никто не знает. Хорошо, Давид, как ты пришел в футбол?
1: Бабушка меня вообще привела в 3 года в футбол. Да.
0: Так бывает?
1: Да.
0: На Сахалине?
1: Да.
0: В спортивную школу Сахалин в 3 года?
1: Нет, к сожалению, нет.
0: Ага, хорошо. Ну и вот привела, а дальше что?
1: Она сказала, все, Давид будет играть в футбол, я так решила.
0: Так, и все, из 3 лет ты в футболе?
1: Да.
0: Ничего себе. Как ты считаешь, у тебя есть шанс выйти на большой уровень и условно повторить, ну вот в 2024 году наши парни завоевали Дальневосточную юношескую футбольную лигу, а потом еще и 3-е место выехали в Сочи. Ну, это была сенсация. Для Сахалина это вообще, ну, пока что потолок. Как считаешь, вы сможете пробить этот потолок?
1: Да, конечно, можем. Ну, у всех есть шансы и всегда... можем показывать свой результат.
0: Вы чувствуете командный дух, что вот с каждой игрой вы становитесь все сильнее, что даже с Хабаровска вы выйдете и сможете достойно биться, а может даже конечно. И победить. Вот кто знает, все может конечно. Быть, да?
1: Любой соперник нам по зубам.
2: Главное тренироваться просто. Все.
0: Хорошо, пользуясь случаем, можете передать привет своим родителям, своим болельщикам и что-нибудь им пожелать. Ну, например, приходить 14 июня болеть за вас в матче против СКА Хабаровск в 14:00.
2: Дорогие болельщики, приходите на матч 14 июня против СКА Хабаровск в 2 часа. Мы будем вам рады. Спасибо большое.
0: Покажете классный футбол. Да. Так, Давид?
1: Да, дорогие болельщики, приходите в 14:00 14 июня на игру UFL ДВ. Шор-Сахалин против СКА Хабаровск. Будем показывать хороший футбол. Вот, всех удивим.
0: Кстати, когда вот вы были чуть помладше, а наши в UFL уже выступали, вы следили за матчами, болели за нашу команду? Потому что мы уже давно в UFL.
2: Конечно. Да.
0: Есть у вас какие-нибудь там лидеры, любимчики? Те, да. За кого... Ну-ка, давай, расскажи.
2: Денис Богомолов, мой любимчик.
0: Супер. Он, кстати, сейчас где играет? В Спартаке.
2: Дубли.
0: Вот так-то. Ребята растут уже в Спартаке, в Зените, где только наши не играли, в Динамо играли. Один играет за юношескую сборную России. Ну, по крайней мере, играл это точно. Ведерников Егор, который сейчас в Акрон 2, да. И вот сейчас у них, слава богу, 3 победы подряд. Они вышли на достойный уровень. Ну что, ребята, огромное спасибо. Удачи вам в предстоящей игре. Еще раз всех приглашаю. 14 июня сыграем со СКА Хабаровск на стадионе «Спартак». Вход для всех абсолютно бесплатный. Призы, подарки, розыгрыши, горячая еда, напитки. Все это включено. Ну, не как включено, это все доступно. Поэтому запасайтесь хорошим настроением, терпением и всякими атрибутами болельщика. Потому что болеть за родную команду, сахалинскую, которая играет на домашнем поле, это всегда здорово. И в том числе для команды всегда приятно. У нас в гостях были Сергей Кулаков, номер 77. Кстати, хотел спросить, номер ты сам выбирал или тебе достался? Потому что блатной, 2 семерочки.
2: Выдали,
0: да? То есть ну, не так, что я хочу такой, а мне, пожалуйста, вот этот. Какой достался? Помню,
2: да.
0: Ну, классный номер. Я считаю, что он пускай тебе принесет удачу. И так как семерки две, как минимум еще один гол в ближайшей игре, мы от тебя ждем. Давид Агабабян, 20 номер, тоже прекрасный футболист. Мы тоже ждем от тебя хороших результатов и болеем за наших. Спасибо за эфир, ребята, увидимся теперь уже на поле стадиона «Спартак». А это наш специальный проект на радио СТВ «Лига молодых».

0: зачем? Руки вверх, на волне радио СТВ. А у нас информация о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, в Ахе ожидается дождь и плюс 5, в Тымовском временами дождь и до 20 градусов, в Смирных плюс 24 и временами дождь, Углегорск, Тамария, Чехов, Невельск, Холмск у вас сегодня без осадков. Температура Углегорск 14 градусов, в Тамарии, Чехове до 15, Холмск, Невельск 18. В Северо-Курильске во второй половине дня дождь и до 7 с плюсом, в Курильске без осадков и максимум 19 градусов. В Южно-Сахалинске осадков не ждем, воздух прогреется до 22-24 градусов в тени, ветер западный от 4 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Дело близилось к обеду, вот об этом и поговорим, потому что тема еды, она вечная, она не теряет своих свойств со временем, а Аня Гладарь, как всегда, нам что-нибудь интересненькое принесла. Наверное, вкусненькое, да?
2: Нет.
1: Нет? Эх.
2: Ну, вообще, да, всю тщетность бытия ты познаешь, когда приходит осознание, что тебе нужно каждый день придумывать, что готовить до конца своих дней. И наверняка часто мы сталкивались с такими все проблемами, что приходишь вечером домой, в холодильник смотришь, а готовить и сил нет, и лень, да и вообще, зачем это все надо. И тут взгляд падает на мисочку котика или собачки, и в голову приходит мысль, почему вот есть
1: на
2: корма
1: его,
2: для животных.
1: На его месте должен быть я.
2: Да, там и выверенный баланс белков, жиров и углеводов. Сколько видео забавных, где люди, которые следят за КБЖУ, удивляются количеству белка в животных кормах и начинают так тоже поглядывать с интересом на собачьи и кошачьи снеки. А вот для человека ничего подобного не выпускают. А теперь, оказывается, выпускают. Об этом расскажу. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: И почему нет человеческого корма, вопрос тоже не новый, уже давным-давно озадачиваются и пользователи соцсетей, и в разговорах кухонных часто слышалось такое. Ну, конечно, есть функциональное питание, всякие протеиновые батончики, спортпит, но это не то. А было бы вот здорово, купил пачку человеческого корма, в котором все подсчитано, и забыл про готовку. Если не навсегда, то хотя бы на пару-тройку дней в неделю.
1: А у меня из головы не выходит вопрос, а что такое КБЖУ?
2: Калории, белки, жиры, углеводы. Ой, сразу видно, человек на диете не сидит, не сидел никогда. Но, в общем, в Корее изобрели, ну, корм, это мы так называем, конечно, это специальное питание для тех, кто устал париться с готовкой. Всего один пакетик порошка бизнес по нутриентам равен 250 граммам говядины плюс экстракт до 20 овощей, белок и витаминки. Разводится это все дело водой в мягкой упаковке и сытость на 5-6 часов обеспечена. Такой, как очень жидкая каша он выглядит. Выглядит, если честно, неаппетитно, но...
1: Стоит попробовать?
2: Не знаю даже. Я бы, наверное, не решилась, но если только в каких-то крайних случаях. Но вообще такой формат называют meal replacement. Это замена одного-двух приемов пищи таким готовым коктейлем. И оказывается, что в Азии это давно норма, но теперь просто корейцы упростили все до предела и уже завезли на marketplace. И говорят... Сколько-то пачечек стоит 900 рублей.
1: Не, ну насчет всяких коктейлей, да, вот, ну, протеиновых, я же там когда-то ходил в качалку, есть очень вкусные штучки, да. Ну, ты прям вроде порошок, вроде вода раз-раз, и вкусненько пошло.
2: Ну а что, куксу же едим. А это только в жидком виде.
1: Для меня вообще на всю жизнь отложилась память о том, как я первый раз попробовал настоящую японскую куксу. Это было в далеком детстве, и я до сих пор в восторге. Верните ту самую.
2: Или хотя бы рамен в красной пачке верните. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Ну что, Педры Педрами, а прогноз синоптиков никто не отменял. Давайте расскажу, что ждет нас сегодня. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинском временами дождь и до плюс 13 градусов, Ноглики дождь временами и плюс 7, в Поронайске плюс 12 без существенных осадков, Красногорск, Макаров, Долинск, Охотская, Корсаков и Анива сегодня без осадков. В Красногорске 14, Макаров 16, в Охотском, Корсакове тоже плюс 16, в Долинске до 19 градусов. Анива также без осадков и плюс 21, в Малокурильском 16 и без осадков, Южно-Курильск сегодня тоже ясно и 15 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков и 22-24 с плюсом, ветер западный от 4 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
3: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Ой, как порадовала меня эта новость. Помните, да, очень страшное кино, много частей, такой фирменный юмор. Ходили мы еще в кинотеатры, просто там и сразу второй раз на то же кино, чтобы еще раз поржать от души. В общем, очень страшное кино 6. Скоро. В новой части авторы пародируют самые громкие хорроры последних лет. «Субстанцию», «Крик 6», «Хэллоуин», «Собиратель душ», «Грешников» и многие другие фильмы. Создатели обещают вернуть тот самый фирменный, абсурдный и максимально неполиткорректный юмор, за который когда-то и полюбили его миллионы зрителей. В России премьера ожидается уже в ближайшие недели, так что считаем дни, считаем ночи, чтобы действительно окунуться в ту самую эпоху очень страшных фильмов, которые совсем не страшны, а очень даже смешны. А под занавес часа мы с вами еще в этом временном отрезке послушаем Pink с песни Try, Феникс от Beowulf, а прямо сейчас Twist in My Sobriety, Sona.

0: Это Pink Train на волне радио АСТВ. Островное время 13:00. Пора узнать о том, что уже успело произойти.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-клапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Завершить устройство мостового сооружения через Уюновку планируют к августу. Три участка теплосетей капитально отремонтируют в Анифском районе в этом сезоне. Сервис-лист ожидания в мае помог найти билеты на нужные рейсы 34 пассажирам. В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт участка проспекта Мира от улицы Украинской до Сахалинской. Его протяженность составляет более километра. Завершить устройство мостового сооружения через реку Уюновку подрядчик планирует к августу. Асфальтирование дороги к началу учебного года. Сейчас на проспекте Мира в северной части областного центра продолжаются работы по устройству основания дороги из скального грунта, дорожной одежды и щебня, а также укладка геотекстиля, устройство ливневой канализации и сетей связи. Три участка теплосетей капитально отремонтируют в Анифском районе в этом сезоне. Для этих целей уже закупили материалы, также специалисты составили план замены изношенных труб. Работы в этом году пройдут на территориях от дома номер 3 по улице Дьяконова до дома 52 по Калинина и между 20 и 26 домами по Ленина в Аниве, а также на улице Центральной Таранае. Движение на участке улицы Пионерской в Южно-Сахалинске ограничат практически на 3 недели. Это связано с реконструкцией сетей водоснабжения, рассказали в мэрии города. Ограничения на отрезке от Физкультурной до переулка Садового будут действовать со 2 по 20 июня включительно. Автомобилистов просят учитывать информацию при движении в указанном районе. Сервис-лист ожидания в мае помог найти билеты на нужные рейсы 34 пассажирам. Это 26 билетов на вертолет и теплоход по маршрутам Петропавловск-Камчатский, Северокурильск, Петропавловск-Камчатский. Также специалисты регионального Минтранса отработали единичные заявки от пассажиров, которым нужно было добраться в областной центр из Курильска, Ноглик и Смирных. Медведь разнял дерущихся бобров в заповеднике в Ленинградской области. Забавные кадры зафиксировала скрытая камера-фотоловушка. Два речных жителя устроили бурную потасовку у кромки воды и полностью потеряли бдительность. Громкие звуки привлекли крупного медведя, который стал внимательно наблюдать за грызунами. Позже он резко бросился в сторону бобров, которые испугались и сразу нырнули на глубину. Медведь осмотрелся вокруг и вернулся на берег. Сотрудники заповедника шутят, что медведь устал от криков и выступил в роли третейского судьи или рефери. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

И только что Аник Ви, «Меня не будет». А у нас впереди очень даже интересные песни, которые когда-то гремели и сейчас загремят по-новому. Потому что Дон Диабло вмешался в хит «King of My Castle» вместе с Киану Силва. И, кроме того, «Кады Бостон» и «Castle in the Snow» — это прекрасная песня, танцевальная, тоже в новом звучании. Очень скоро нас с вами ждет. Ну а прямо сейчас зажигает диджей Жуков и Данка. Пусть!

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Это Far East Movement, Like a G6 на волне радио СТВ. Информация о погоде подоспела, узнаем, что ждет нас завтра. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе, Тымовском, Смирных, Углегорске временами дождь. И температура в Ахе плюс 7, Тымовская 15 градусов, Смирных 14, Углегорск до 12. В Тамарии, Чехове, Невельске, Хомске без осадков. В Тамарии 15 с плюсом, Чехов и Невельск до плюс 18, в Хомске 20 градусов тепла. В Северокурильске временами дождь и до плюс 6, в Курильске плюс 15 без осадков. В Южно-Сахалинске завтра возможен небольшой дождь, ночью плюс 9, плюс 11, днем 18-20 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
5: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
4: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
5: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
4: Телефон для справок 300-108. 300-108.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы те

0: Денис Федосеев.
1: Но мы-то с вами, конечно, не заметили, но ученые зафиксировали рекордное за 3,5 миллиона лет замедление вращения нашей с вами планетушки. Исследователи из Венского университета и швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, что скорость вращения Земли снижается самыми высокими темпами, которых не было за последнее время вообще никогда. Ну, то есть 3,5 миллиона лет. А как вы спросите, они знают, как было 3,5 миллиона лет назад? Ну, там отложения, организмы, все вот это вот. Как-то, в общем, все высчитывается. Главной причиной специалисты называют таяние полярных ледников. Огромные массы воды перемещаются в мировой океан и перераспределяются ближе к экватору, что влияет на вращение Земли. Так что что? Так, ну допустим, медленнее вращаться стало, значит, сутки увеличились, и вы просили 25 часов в сутках? Ну, пожалуйста, может быть, когда-нибудь и доживем.

0: Obsessed Mariah Carey на волне радио СТВ. Информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске временами дождь. С температурой: Александровск-Сахалинский плюс 11, Ноглики 7, Поронайск 10 градусов, в Красногорске 15, в Макарове 11, Долинск плюс 16. В Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурийском и Южно-Курильске без осадков. Дневные температуры: в Охотском плюс 17, Корсаков и Анива 15 градусов, в Малокурильском 13, Южно-Курильск плюс 10. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, ночью плюс 9, плюс 11, днем 18-20 градусов. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный. Теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент. Лови рыбу. Лови скидки. Здесь есть что ловить.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж. Столица, второй этаж. Ситимолл, третий этаж. Напротив кинотеатра.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Между тем, китайские ученые создают волокна из лунного грунта для того, чтобы туда ничего не возить, а, собственно, прямо на Луне из подручных материалов строить все, что хотите. А что они сделали? Команда университета Дунхуа разработала технологию получения сверхтонких волокон из лунного реголита. По толщине нити сопоставимы с человеческим волосом. Максимально все это прочное. Что они сделали? Они полграмма того грунта, который с Луны доставили, что-то там с ним поколдовали, вытянули в вакууме, и все получилось. Получилось волокно длиной около 3 метров. Ну и, в общем, если получилось на Земле, то на Луне этого грунта очень много. И, в общем, вытягивай, не хочу. И строй, чего только придумал построить. Так что, может быть, мы тоже доживем до путешествий по Луне. Прогулочка такая. Тогда что, у нас на Земле ходят под Луной, да, по красоте, чтобы там вот это все, то на Луне будут под землей находить, чтобы солнечный свет, отражаясь от Солнца, когда ты идешь по Луне, очень красиво освещал тебе путь. Будет такое? Ну, когда-нибудь возможно. Дискотека «Авария» и «Вон Амур» прямо сейчас на волне радио АСТВ. Песня, которую мне дорога душе и сердцу, будет плавно переходить в еще один хит от 50 Cent. Для всех поклонников давайте послушаем.

0: уходят и остаются в прошлом часе голоса от Звонкова. Переходим в час новый, островное время 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 1700 заявлений на ежегодную семейную выплату уже подали островитяне. Проезд по улице Буйклы в Южно-Сахалинске ограничат на месяц. Сахалинцам напоминает о действии комендантского часа. 1700 заявлений на ежегодную семейную выплату поступило в региональный социальный фонд в первый день приема документов. Оформить ее могут работающие граждане Российской Федерации с двумя и более детьми, с доходов которых уплачен налог для физических лиц за 2025 год. Его пересчитают по ставке 6%, разницу вернут единым платежом. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения. Имущество семьи не может превышать лимиты, аналогичные тем, что применяются для назначения единого пособия. Омская прокуратура организовала проверку по факту нападения на детей змей. Правоохранители проверят исполнение санитарно-эпидемиологических норм закона при оказании медицинской помощи пострадавшим. Напомню, два случая нападения гадюк на детей зарегистрировали в Омске 31 мая. Инциденты произошли в разное время и в разных местах. Пострадали мальчики 9 и 15 лет. Одного из них доставили в детскую областную больницу, второго в реанимацию. Его состояние уже стабилизировалось. В областном центре приступают к подключению к сетям водоснабжения нового научно-образовательного центра «Сахалинтех», расположенном на перекрестке Комсомольской и Коммунистического проспекта. Работы осложняются тем, что вместе его локализации под землей проложена сложная система коммуникаций. Подключение требует врезки новых сетей как под зеленой зоной, так и под дорогой. В связи с этим с 3 по 30 июня в городе будет ограничено движение по улице Буйклы на участке от Комсомольской до Музейной. Администрация Невского района напоминает о действии комендантского часа для детей. С 1 июня по 31 августа несовершеннолетним нельзя находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23.00 до 6 часов утра. Если в указанное время ребенка обнаружат на улице одного, его могут доставить в отделение полиции. В отношении родителей или законных представителей в таком случае составят протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ударение в слове «баловать» изменится в ближайшее время, заявили в Институте имени Виноградова. Филологи считают, правильное произношение будет встречаться в разговорной речи все реже и реже. И услышать «баловать» или «баловаться» со временем можно будет только от тех, кто привык так говорить, потому что знает, что это правильно. При этом специалистам очевидно, что будущее за ударением «баловать» и «баловаться». И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 27 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: Чебурашку продлевать будете? Спрошу я и получу сразу ответ. Конечно, будем. Чебурашка познакомит зрителей со своей семьей. Уже трейлер третьего фильма в сетях.

0: Завтра нас ждет, давайте узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды, салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе, Тымовском, Смирных, Углегорске временами дождь. Температура Аха плюс 7, в Тымовском 15, Смирных 14 градусов тепла. В Углегорске до плюс 12. В Тамари, Чехове, Невельске, Хомске без осадков. В Тамари плюс 15, Чехов и Невельск 18 градусов, в Хомске до плюс 20. В Северо-Курильске временами дождь и плюс 6, Курильск плюс 15 без осадков. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, ночью плюс 9, плюс 11 градусов, днем 18-20 тепла. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Творог «Польза» 5%, 249,95 за 300 грамм. Сосиски «Стародворье» с сочной грудинкой, 219,95 за 400 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 544-77.
6: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
7: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Чего не хватает в вашем автомобиле для максимального комфорта, ребята? Регенерация масла и расходников. Вот так вот сделали перед. Будь здоров.
2: И очистились.
1: Да, и очистились. Все. Хорошо же, ну.
2: Будь здорова, дорогая Королла.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, дорогие друзья, после сытного обеда, когда уже 14:26 на часах, и когда уже рабочий день медленно, но верно тянется к своему завершению, давайте с хорошей музыкой взбодримся и с новыми силами за новую работу, потому что, ну, пускай она приносит удовольствие, а то чего ж мы на расслабончике. А нас с вами порадует в ближайшее время Arctic, Asti, Джиган, Нилетто с песней Худи, Seven Rings, Ariana Grande, а прямо сейчас включаем погромче Be Mine от Offenbach.

0: Five to Family на волне радио АСТВ. О погоде поговорим, что ждет нас завтра, расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза магазин аккумуляторной техники Lithium, Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилка, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском, в Ногликах, Поронайске, Красногорске, Макарове и Долинске временами дождь. Температура в Александровске, Сахалинском плюс 11, Ноглики 7 градусов, Поронайске 10, Красногорск 15, Макаров 11, Долинск плюс 16. В Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южнокурильске без осадков. В Охотском днем до плюс 17, Корсаков и Анива у вас плюс 15 градусов, Малокурильская 13 тепла, Южно-Курильск плюс 10. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, ночью плюс 9, плюс 11, днем до 18-20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
4: Этим летом у Горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Это Артик Асти на волне радио АСТВ, а у нас информация и о дорожной обстановке. Итак, движение по переулку Энергетиков частично ограничит в Южно-Сахалинске. Что еще хочется сказать? Как сообщает в Управлении мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города, это связано с капитальным ремонтом на участке от проспекта Мир до улицы Украинской. Работы будут проводить по полосам до 10 августа. Проезд автомобилей и общественного транспорта будет обеспечен. Также со 2 по 20 июня на улице Пионерской в Южно-Сахалинске полностью закроют проезд. Это касается участка от Физкультурной до Садового переулка. Причина – реконструкция водопроводных сетей. Администрация областного центра просит автомобилистов заранее продумывать маршруты. Это снизит вероятность образования заторов.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Love Me Again, хит от Джона Ньюмана, завершает час на волне радио АСТВ. Островное время 15.00, время узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Анна Гладарь, добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиники номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Сахалинцев просят сообщать о нетрезвых водителях в полицию. Новая детская поликлиника заработала в Дальнем. 12 семей в селе Гастелло отпразднуют новоселье в этом году. Сотрудники областной госавтоинспекции за прошедшие две недели отстранили от управления 58 водителей. 9 из них за повторную нетрезвую езду, сообщили в ведомстве. Здесь же напомнили, что за такие действия предусмотрена ответственность от штрафа до 300 тысяч рублей до реального лишения срока свободы на срок до 2 лет. Кроме того, автомобили нарушителей конфискуют в доход государства. О водителях, которые ведут себя неадекватно или заведомо находятся за рулем в нетрезвом состоянии, сахалинцев просят сообщать в полицию. Телефон дежурной части госавтоинспекции 842-42-789-497. Губернатор Валерий Лимаренко в День защиты детей торжественно открыл современную детскую поликлинику в Дальнем. Здесь будут получать медицинскую помощь 4000 юных жителей областного центра. Поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену. На 3 этажах разместили кабинеты приема, неотложной и доврачебной помощи, а также диагностическую службу с передовым оборудованием. В штате невролог, отоларинголог, гинеколог, хирург, эндокринолог, аллерголог, травматолог, ортопед. Напомню, в этом году еще одна детская поликлиника начнет работу на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Также в регионе завершается строительство 3 универсальных медучреждений в Хомутово, Холмске и Углегорске. В Сахалинской области расширили перечень пассажиров, которые смогут приобретать внутрирегиональные билеты по льготному тарифу. С 1 июня такое право получили жители с регистрацией по месту пребывания на островах, оформленной не позже, чем за 9 месяцев до дня приобретения билета. Напомню, дифференцированные тарифы на воздушные и морские перевозки начали действовать в области с 1 марта. Для сахалинцев и курильчан стоимость билетов сохранилась на уровне 2025 года и стала вдвое ниже, чем для гостей региона. 12 семей в селе Гастелло Пронайского района отпразднуют новоселье в этом году. Здесь завершается строительство 6 двухквартирных домов для переселенцев из аварийного жилфонда. Новые дома рассчитаны на 2 квартиры с центральным водоснабжением, с автономной канализацией и системой теплоснабжения. Для каждой предусмотрен отдельный вход и приусадебный участок для личного подсобного хозяйства. Девочек-четверняшек выписали из больницы в Петербурге. Многодетной семье назначили все выплаты и пособия. Губернатор области вручил родителям ключи от машины с 4 детскими автокреслами. Однояйцевые близнецы родились в апреле. По статистике, такой случай приходится 1 раз на 15,5 миллионов родов. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 23 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
3: Любишь походы? Природа непредсказуема. Не рискуй. Зарегистрируй поход в Сахалинском поисково-спасательном отряде имени Полякова. Для этого скачай бланк заявления на регистрацию с официального сайта Главного управления МЧС России по Сахалинской области и заполни его. Руководитель группы должен прийти в поисково-спасательный отряд для регистрации группы. Там он получит консультацию опытных спасателей и актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: В темном коридоре. Тем временем в Приморье вода настолько прогрелась, что туда поплыли большие и любимые всеми теперь уже тунцы, которых и на Сахалине любят с удовольствием и ловят, но теперь в Приморье там 200-килограммовые килограммы. Но сразу пошло предупреждение, что, ребята, это все за собой несет последствия.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: У меня из-за камина вот такие горы. Если непонятно, на небе спрятно. Горы. У меня из-за камина вот такие горы. Братья ждут.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Кеши Comes Again, диджей Антонио, ремикс наш отечественный. Ну, давайте о погоде поговорим, это тоже актуально. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе, Тымовском, Смирных, Углегорске временами дождь и температура Аха плюс 7, Тымовская 15, Смирных 14, Углегорск 12 градусов. В Тамари, Чехове, Невельске, Хомске без осадков. Тамари 15 градусов, Чехов и Невельск плюс 18, в Хомске до плюс 20. В Северо-Курильске временами дождь и плюс 6, в Курильске плюс 15 и без осадков. В Южно-Сахалинске завтра возможен небольшой дождь, ночью плюс 9, плюс 11, днем 18-20 градусов. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
3: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Ребята, давайте жить дружно. Сразу всплывает кто? Конечно, тот самый. Про него и поговорим. Кто тот самый, все знает Аня Гладарь. Привет.
2: Всем привет. Ну, не стихает тренд, конечно, на, можно сказать, реанимацию прошлых каких-то творений. Союз мультфильма.
1: Можно, кстати, это же анимационное кино, да?
2: Реанимационное. В общем, снимут ремейк приключений кота Леопольда с живыми актерами. Это будет не мультфильм, а вот прям настоящий, как Простоквашино, наверное. В общем, об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор — магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома», наш Лакоблочный, 34А/1, телефон 50-52-38.
0: Другие новости.
2: Съемки полнометражной художественной картины «Леопольд» планируется запустить уже осенью этого года. Работу над фильмом ведут компании Welcome Media и белорусская компания «Киноцех». Постановщиком выступит Вячеслав Богуш, который снимал «На деревню дедушки» со Стояновым. Будущая лента основана на рассказах Анатолия Резникова, создавшего и мультипликационного, собственно, персонажа. И, как сообщили продюсеры, действия картины перенесутся куда? Естественно, к нам в современность. Фильм будет игровым, при этом большинство персонажи воплотят актеры. Имена, кстати, исполнителей пока не раскрываются. Ну, как думаешь, кто бы смог сыграть Леопольда? Безруков?
1: Так, ну, я даже не знаю. Давайте Дюжев.
2: В общем, кто-то из бригады, я так понимаю, да? Ну вот, по словам продюсеров, в эпоху героев, побеждающих силой и храбростью, особенно важно напомнить о таком персонаже, чья главная сила — доброта.
1: Кстати, очень приятно, что Макс Пешков, наш бывший коллега, который сейчас большой режиссер, он уже даже снял и уже в монтаже «Умка» от Союзмультфильма и ТНТ. Гордость.
2: Еще нас ждет третий фильм о Чебурашке. Его собираются показывать в январе следующего года и опубликовали в День защиты детей первый тизер-трейлер, который чуть меньше минутки, но там Чебурашка знакомится со своей семьей. В сети уже комментируют внешний вид ушастых родственников, их четверо. Старший брат выглядит грозно.
1: Похож... Йода есть?
2: Кстати, дедушка похож. Ну вот, а старший брат, пользователи уже в соцсетях отметили его недобрый взгляд и брежневские брови. У папы щеточка усов, дедушка седой с палочкой и, цитата, «выглядит не вполне адекватным». Вот он похож на Йоду, я его видела. Ну и сразу становится понятно, на кого похож Чебурашка. У него такие же пухлые щеки и очаровательная улыбка, как у мамы. И перед героем встанет непростой выбор: отправиться к сородичам, чтобы узнать свои корни, откуда он, собственно, вернулся и почему он любит апельсины, или остаться с Геной. А Гена тем временем внезапно обретет любовь. Избранницу не раскрывают. Хоть бы шапокляк.
1: Не, ну какая-нибудь аллигаторша должна быть.
2: Почему?
1: Он же крокодил.
2: Ну там-то он человек же.
1: Ну все равно. Давай. Корни-то крокодильские.
2: Ну, в общем, как говорится, посмотрим в январе 2027-го. На этом все. Спонсор выпуска — магазин «Три гнома», наш Лакоблочный, 34А/1.

0: Это Джарахов в моменте, а у нас в моменте информация о погоде на предстоящие сутки. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. И по данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском, в Ногликах, в Поронайске, Красногорске, в Макарове и в Долинске временами дождь. Александровск-Сахалинский вас ждет температура плюс 11, в Ногликах плюс 7, Поронайск 10 градусов, в Красногорске плюс 15. В Макарове 11, в Долинске 16, а вот в Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. Охотская плюс 17, Корсаков, Анива 15 градусов. Малокурильская, Южно-Курильск также осадков не ждут. В Малокурильском плюс 13, Южно-Курильск 10 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске завтра возможен небольшой дождь, ночью плюс 9, плюс 11, днем до 18-20 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сколько стоит шашлык?
3: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
4: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
5: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
6: Поронайский молокозавод.
7: Пап, снег!
8: Погода портится.
7: Почему мы так медленно едем?
8: Чтоб не попасть в аварию.
7: В кино опоздаем.
8: Выберем другое.
7: Не хочу мы другое.
8: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
7: Пап, давай помедленнее.
9: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
11: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
12: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Да, всегда приятно что-то слышать впервые. Давайте прямо сейчас мы слушаем премьерную песню от Зиверт. 2026 год выпуска, называется она «Газ». Может быть, фрагментами вы уже слышали, а давайте целиком. Все согласны? Ну, погнали. Зиверт.

Большим канадским приветом Аврил Лавин, Йохоп на волне радио СТВ. Моя смена пролетела и подошла к концу. С вами был ведущий Денис Федосеев. Далее подхватывает Наташа Стрельцова. Она уже практически в студии, так что встречаем буквально через 4 минуты. Айова, улыбайся. Всем хорошего дня и до встречи в эфире уже в четверг.

0: Ну что, друзья, вместе с Катей Айовой улыбнулись, потянулись и настроились продолжать наше музыкальное бодрое настроение, поэтому прямо сейчас вместе с вами перемещаемся в новый музыкальный час и на Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. На Сахалине стартовал любительский лов горбуши. Практически 3000 сахалинских выпускников сдают ЕГЭ в этом году. Аэровокзал Южно-Сахалинска стал победителем номинации премии «Крылья Сахалина». На Сахалине стартовал любительский лов горбуши. Он продлится до 31 августа. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства рассказали, что количество участков для бесплатной рыбалки без путевок в морской акватории увеличено до 78. При этом рыбакам-любителям разрешено вылавливать 5 хвостов горбуши в сутки на одном месте. Полный список участков для любительского лова по районам опубликован на сайте регионального Минрыболовства. Практически 3000 выпускников сдают ЕГЭ в этом году в Сахалинской области. Экзаменационная кампания стартовала 1 июня. Она продлится до 9 июля. Среди предметов по выбору у 11-классников традиционно лидируют обществознание, профильная математика, биология и информатика. Результаты станут известны участникам примерно через 2 недели после экзамена. Узнать баллы можно будет в школе, на официальном портале Рособорнадзора через сервис проверки результатов или на госуслугах. В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт участка проспекта Мира от улицы Украинской до Сахалинской. Его протяженность более километра. Завершить устройство мостового сооружения через реку Уюновку подрядчик планирует к августу. Асфальтирование дороги к началу учебного года. Сейчас на проспекте Мира в северной части областного центра продолжаются работы по устройству основания дороги из скального грунта, дорожной одежды и щебня, а также укладка геотекстиля, устройство ливневой канализации и сетей связи. Аэровокзал Южно-Сахалинска стал победителем национальной премии «Крылья России». Его признали лучшим аэропортом страны с пассажиропотоком до 3 миллионов человек в год. Церемония награждения прошла в Москве. Островное предприятие стало лауреатом по итогам 2025 года. Число квартирных туристов растет в России. Как сообщают аналитики, так называют людей, которые просматривают недвижимость без реального намерения ее купить. По мнению специалистов, причины, скорее всего, носят психологический характер и описываются фразой «нужно что-то делать». Высокие цены на жилье и ставки по кредитам не дают возможности приобрести жилье прямо сейчас. Остается только прицениваться на будущее. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске облачно, 23 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет, всем прекрасного настроения этим солнечным днем. 2 июня на календаре, вот и моя очередь пришла всех поздравить с наступившим летним сезоном. Наконец-то долгожданное лето пришло на Сахалин, и погода оно нас тоже решила побаловать в свои первые дни, что не может не радовать. Тем временем на Сахалине и Курилах уже 16 часов и 6 минут, совсем скоро рабочий день подойдет к своему концу. Друзья, ну еще один вот позитивный повод для вас, для вашего прекрасного настроения я нашла. Ну а прямо сейчас создавайте это самое настроение, будет наша музыкальная подборка, так что обязательно оставайтесь с нами и делайте приемники погромче. Оставайтесь на волнах Первого областного радио.

0: 16:19, да, время сахалинское, друзья. Самое время для того, чтобы узнать, какая же погода нас с вами ожидает уже завтра, чтобы правильно спланировать свой день. Прямо сейчас об этом и поговорим. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июня. В Ахе временами дождливо. Здесь обещают до плюс 7. В Тымовском, а также в Смирных тоже временами пройдут осадки – температура воздуха около 15 градусов выше нуля. В Углегорске также временами осадки, 12 градусов со знаком плюс. В Томари осадков не предвидится, здесь обещают до плюс 15. В Чехове, а также в Невельске осадков тоже не обещают, температура воздуха поднимется до плюс 18. До плюс 20 будет в Хомске и также погода без осадков. В Северо-Курильске временами дождливо, плюс 6 на термометрах. В Курильске до плюс 15 и погода без осадков. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, предстоящей ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11, а завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Сникерс» рожок 159 за 69 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Этим летом у «Горного воздуха» откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
8: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Отсюда бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Чего не хватает в вашем автомобиле для максимального комфорта, ребята? Регенерация масла и расходников. Вот так вот сделали фильтр. Будь здоров.
2: И очистились.
1: Да, и очистились. Все. Хорошо же, ну.
2: Будь здорова, дорогая Королла.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор «Верный».
3: И экономный.

0: Новости.
1: Ну что, друзья, мы готовы, вы готовы. Анна Гладарь у нас в студии, и это «Другие новости» в эфире Первого областного. Аня, привет. О чем сегодня с тобой поговорим?
2: Всем привет, и поговорим о том, что тренд «Я верну тебе все, что ты подарил» больше не в тренде. Ничего не возвращаем, все себе оставляем.
1: О нет, это же прекрасный тренд.
2: О нет, это же прекрасно. Биполярка в прямом эфире. В общем, подарки от бывших партнеров все чаще перестают восприниматься как какой-то эмоциональный груз и просто становятся частью повседневной жизни. Как показало исследование одного из сервисов знакомств и ювелирного холдинга, 88% россиян после расставания сохраняют вещи, полученные в отношениях, а каждый третий еще и продолжает ими пользоваться. Бессовестные. Об этом мы поговорим в выпуске. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Большинство опрошенных относятся к подаркам от бывших прагматично. 72% считают, что подарки после разрыва остаются просто вещами, которыми можно спокойно пользоваться и самому, и если ты подарил, то бывшему партнеру. После окончания отношений 75% россиян по-прежнему пользуются подарками, а 26% только предпочитают убрать их подальше, но не избавляться окончательно. Радикальные сценарии встречаются значительно реже, только 21% все выбрасывают сразу, 13% продают или отправляют в ресейл, а каждый десятый возвращает бывшему или уничтожает.
1: Ну, знаешь, мне кажется, избавляется от подарков тот, кому дорогие подарки не дарили.
2: Я тоже думаю, открытки можно и вернуть какие-нибудь, валентинки.
1: Да.
2: Ну, это действительно так, потому что наиболее востребованными после расставания оказываются, конечно, практичные вещи. Это гаджеты, техника. Кому-то дарят предметы роскоши. Персидский ковер.
1: У нас разные предметы роскоши.
2: Я просто миллениал. Ковер – это неотъемлемая часть моей жизни. Да, недвижимость, автомобиль, украшения и какую-то брендовую одежду принято не возвращать обычно. А при этом какие-то памятные сувениры, открытки – это, наоборот, первое, от чего многие готовы сразу избавиться. Отдельная категория – это украшения. 33% продолжают их носить даже после завершения отношений. Еще четверть просто хранят, но не надевают. И женщины делают это заметно чаще мужчин. Но я считаю, что тут несправедливо. Просто женщинам чаще дарят украшения, ну, мне
1: логично,
2: кажется, чем мужчинам. Мужчины, какие украшения вам дарили? Отпишитесь,
1: пожалуйста.
2: Я вот
1: ни разу не дарила даже мужчине украшения. И мне кажется,
2: лучшее
1: ты права.
2: Лучшее украшение мужчины – это его женщина. В общем, почти 40% участников исследования уверены, что если украшение красивое и качественное, то прошлое не должно становиться причиной, чтобы от него отказаться. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
0: Другие новости.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал

0: Ну что, дорогие друзья, самое время поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове временами пройдут дожди до 11 градусов тепла, в Ногликах до плюс 7 и также временами осадки. Осадки ожидаются и в Поронайске, здесь до плюс 10, в Красногорске воздух прогреется до плюс 15 и временами ожидается дождливая погода. В Долинске также временами дожди до плюс 16 на термометрах. В Охотском потеплеет до плюс 17, погода без осадков. В Корсакове и Ваниве осадков тоже не ожидается и 15 градусов со знаком плюс. В Малокурильском синоптики обещают погоду без осадков, 13 градусов тепла. В Южно-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 10 и также погода без осадков. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, предстоящей ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11, а завтра днем от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Сколько стоит шашлык?
4: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
5: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
6: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
8: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямович.

Джунона Бой с треком «Релакс», всем известным очень уже давно. Этот хит звучал буквально из всех радиоприемников, из всех колонок когда-то давно. И, друзья, надеюсь, что вы сегодня тоже непременно где-нибудь добудете свой релакс. Возможно, что ваш вторник сегодня был довольно напряженным, и, собственно, не стоит забывать себя побаловать каким-нибудь качественным отдыхом. У кого-то релакс может быть ленивым, отдых может быть ленивым и спокойным, почему нет, а кто-то, наоборот, любит разгружаться после тяжелых дней какой-нибудь активностью дополнительной, спортивной. Я вот честно про себя скажу, очень люблю разгружаться после какого-нибудь трудного дня на велосипеде. Вот прям беру велосипед, и какая бы погода ни была за окном, кручу педали, еду куда-нибудь подальше, в горку, и вот такая физическая нагрузка, ветер, который дует мне в лицо, очень помогает мне избавиться от накопившейся усталости, от какого-то стресса за день. Поэтому, друзья, попробуйте найти и свой самый любимый, самый наполняющий вид отдыха, чтобы качественно восполнять силы и энергию. Я же напомню, что совсем скоро трудовой рабочий день уже подойдет к своему завершению. 16:52 на Сахалине, а на наших студийных часах. Так что, друзья, продолжаем радовать вас лучшей музыкальной подборкой. Оставайтесь с нами и, конечно же, заряжайтесь вместе с нами на позитивный настрой. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного.

0: Maroon 5 в эфире Первого областного поют для нас с вами о любви, дорогие друзья. Уверена, что такое любовное настроение сопровождает и вас сегодня. Мы продолжим радовать вас лучшей музыкальной подборкой в новом музыкальном часе. Обязательно оставайтесь с нами на Сахалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском актуальных новостей Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером. Также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Новая детская поликлиника заработала в Дальнем. Три участка теплосетей капитально отремонтируют в Анивском районе. Россияне могут получать судебную корреспонденцию на госуслугах. Губернатор Валерий Лимаренко в День защиты детей торжественно открыл современную детскую поликлинику в Дальнем. Здесь будут получать медицинскую помощь 4000 юных жителей областного центра. Поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену. На трех этажах разместились кабинеты приема, неотложной и доврачебной помощи, а также диагностическую службу с передовым оборудованием. В штате невролог, отоларинголог, гинеколог, хирург, эндокринолог, аллерголог, травматолог, ортопед. Напомню, в этом году еще одна детская поликлиника начнет работу на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Также в регионе завершается строительство трех универсальных медучреждений в Хомутово, Холмске и Углегорске. В Сахалинской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году на островах будут работать 225 лагерей разного типа. Все площадки прошли проверку. Педагоги, вожатые и медики завершили профильное обучение и курсы повышения квалификации. По планам, за лето отдохнут практически 33 тысячи школьников. Лагеря «Чайка», «Лесное озеро», «Юбилейный» и «Восток» уже приняли первых подопечных. Также сахалинцам выделено 373 путевки во всероссийские и международные детские центры «Артек», «Орленок» и другие. Три участка теплосетей капитально отремонтируют в Анивском районе в предстоящем сезоне. Для этих целей уже закуплены материалы, также специалисты составили план замены изношенных труб. Работы в этом году пройдут на территориях от дома номер 3 по улице Дьяконова до дома 52 по Калинина и между 20 и 26 домами по Ленина в Аниве, а также на улице Центральной в Таранае. С 1 июня россияне могут получать судебную корреспонденцию на госуслугах. Соответствующая возможность была обеспечена по инициативе председателя Верховного суда Игоря Краснова. Ранее он отмечал, что это позволит гражданам знать о процессах, в которые они вовлечены, а сторонам оперативно получать извещения и документы. Диетологи рассказали о вреде ранних арбузов. Специалисты отмечают, что такие ягоды часто перенасыщены нитратными удобрениями, что может вызывать симптомы отравления, включая тошноту, рвоту и головокружение. Особенно это опасно для детей и пожилых людей. Для снижения риска специалисты рекомендуют ограничивать потребление ранних плодов и покупать арбузы, начиная с августа, когда они созревают естественным путем. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске облачно, 23 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Кузнецова.
1: Дорогие друзья, всем привет, всем добрый вечер. Уже можно официально так говорить. По правилам этикета, с 17.00 начинается вечер. Хотя, честно говоря, смотрю за окошко, язык не поворачивается говорить добрый вечер, потому что светло и еще как будто бы день. Ну, действительно, летом у нас день очень длительный. Это, конечно же, очень радует, потому что стоит просто потрясающая погода. И я прям вас призываю, дорогие друзья, кто уже заканчивает свой рабочий день, отправляйтесь непременно сегодня на прогулку, наслаждайтесь этими первыми летними деньками. Как известно, только они у нас теплые, а потом июнь на Сахалине, он задает темп, и часто бывает на Сахалине не очень-то и теплым, и солнечным, часто бывает довольно прохладным, поэтому пока нас балует погода, еще такая теплая, остаточная, мы ей порадуемся. Дальше будем верить, что лето нас продолжит радовать, но это, как правило, это не

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, день потихонечку близится к своему завершению. Это значит, что в мире интернет, конечно же, накопилось для нас интересных новостей, которые мы прямо с вами сейчас и обсудим. Итак, над Тибетом сняли красных призраков. Это редчайший вид молний, который также называют спрайтами. Когда смотришь на эти кадры, можно подумать, что разыгралась какая-нибудь нейросеть, но не тут-то было. Такое реально существует. Камера поймала красные спрайты. Это такие электрические разряды холодной плазмы, которые бьют высоко над грозовыми облаками. То есть, помимо того, что плазма вообще там в небе где-то летала, она еще и бывает какая-то холодная. В общем, очень интересное и действительно уникальное, редкое такое природное явление. Вот это один из самых редких видов молний на планете. Увидеть его — это уже большая удача, а заснять — это практически чудо. Выглядит как инопланетный спецэффект, но это наша с вами Земля. Дорогие друзья, обязательно сегодня посмотрите на эти кадры. В поселке городского типа Приморский Хасанского района произошел курьезный случай. В ловушку для дальневосточного леопарда угодил обычный кот. Клетку установили местные жители, чтобы поймать хищника, который наведывался в населенный пункт, и в качестве приманки использовали зайца. Но на нее отреагировал совсем не тот зверь. Жители шутливо отмечают, что, похоже, кот решил спасти зайца и в итоге оказался в заточении. Теперь животное останется в клетке до тех пор, пока его не освободят специалисты, отвечающие за установку ловушки. Вот так ловили леопарда, а поймали обычного котика. Сад при Сахалинском областном краеведческом музее открыл летний сезон. Территория перешла на увеличенные часы работы и теперь принимает гостей до позднего вечера. Со вторника по воскресенье сквер будет открыт для посетителей с 10 часов утра до 21.00. Понедельник остается традиционным выходным. Летом сад музея превратится в одно из самых уютных зеленых мест Южно-Сахалинска. Здесь можно неспешно прогуляться в тени деревьев, насладиться цветением растений и познакомиться

17:21. Это на Сахалине и Курилах время. Самое время узнать о погоде, дорогие друзья. Подготовимся к завтрашнему дню. Начнем уже прямо сейчас, чтобы завтра все ваши планы шли по плану и никакие погодные условия не могли их нарушить. Прямо сейчас в выпуске прогноз погоды все и узнаем. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели.

0: Мебели из Беларуси, а также распродажи мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус «Вся мебель» на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июня. В Ахе временами дождливо, до плюс 7. В Тымовском, а также в Смирных временами осадки и 15 градусов выше нуля. В Углегорске до плюс 12 и также временами дождь. В Тамаре осадков не будет. Здесь до плюс 15, в Чехове, а также в Невельске 18 градусов тепла и также погода без осадков. В Хомске осадков тоже не предвидится, 20 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске будет прохладно, здесь до плюс 6 и также временами дождливо. В Курильске осадков не предвидится, здесь синоптики обещают до плюс 15. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, предстоящей ночью от плюс 9 до плюс 11, а завтра днем 18-20 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 6 до 11. 15 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
3: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
4: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
5: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Другие новости.
1: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Современные подростки все реже спешат во взрослую жизнь, и главной причиной этого стали экономические трудности. Почему взрослеть невыгодно, разберемся прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочная 34А, дробь 1, телефон 50 52 38. По словам психологов, молодых людей сильно пугает груз ответственности, который неизбежно ложится на плечи взрослого человека. Раньше переход во взрослую жизнь воспринимался как желанный этап, полный новых возможностей. Сегодня картина изменилась. Молодежь сознательно тормозит этот процесс. Ключевой фактор – экономика. Стоимость жилья, образования и базовых услуг растет гораздо быстрее, чем зарплаты начинающих специалистов. В итоге молодые люди вынуждены дольше жить с родителями, оставаясь под их опекой.
0: Другие новости.
1: Еще психологи обратили внимание на сдвиги в культурном восприятии. Если раньше детство считалось лишь подготовительным этапом ко взрослой жизни, то теперь оно воспринимается как самостоятельный, ценный и уникальный период. Этот контекст, по словам специалистов, транслирует идею о том, что взрослеть вообще не обязательно. На этом все. Спонсор «Других новостей» – магазин «Три гнома» на Шлакоблочная 34А, дробь 1.

0: Может, у Полины Гагариной спектакль окончен, а мы с вами заканчивать ничего не собираемся. Прямо сейчас поговорим о погоде и совсем скоро продолжим наш музыкальный плейлист. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29. Телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове временами дождливо и 11 градусов на термометрах. В Ногликах до плюс 7, временами дождь, в Поронайске плюс 10 и также осадки пройдут временами. В Красногорске тоже обещают дождливую погоду и до 15 градусов со знаком плюс. В Долинске тоже временами пройдет дождь и 16 градусов со знаком плюс. В Охотском будет еще теплее, здесь до плюс 17 и погода без осадков. Осадков не обещают также в Корсакове и Ваниве. Здесь температура воздуха поднимется до плюс 15. В Малокурильском осадков тоже не предвидится и 13 градусов тепла. В Южно-Курильске плюс 10, осадков также не обещают. В Южно-Сахалинске возможны небольшие дожди. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11. Завтра днем плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Ну, очень романтичный Ваня Дмитриенко в эфире Первого областного. Друзья, думаю, многие из вас прямо сейчас находятся в пути домой или куда-нибудь еще по делам, на прогулку, слушают радио СТВ прямо за рулем любимого автомобиля, поэтому прямо сейчас для всех автолюбителей, пользователей автотранспорта, машин, информация о дорожной обстановке. Внимание водителей Южно-Сахалинска, с 3 по 30 июня будет ограничено движение автотранспорта по улице Буюклы со стороны улицы Комсомольская до улицы Музейная. Здесь приступят к работам по подключению к водоснабжению нового научно-образовательного центра. Подключение требует врезки новых сетей в действующей коммуникации, проходящей не только под зеленой зоной, но и под автомагистралями. Дорогие друзья, дорогие автолюбители, учитывайте эту информацию, что вот целый месяц движение будет ограничено по улице Буюклы со стороны улицы Комсомольской до Музейной. Учитывайте эту информацию при планировании своих маршрутов, ну и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения, будьте осторожны за рулем и слушайте радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Ну что, друзья, как слышно, вы здесь, я тоже здесь. Готовы переходить в новый музыкальный час? Оставайтесь с нами. На Сахалине и Курилах 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладарь, спонсор выпуска «Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Плановый ямочный ремонт завершили все муниципалитеты на юге Сахалина. В областном центре приступают к подключению к сетям водоснабжения нового научно-образовательного центра. Сахалинцам напоминают о действии комендантского часа. Плановый ямочный ремонт к 1 июня завершили все муниципалитеты на юге Сахалина. Досрочно работы выполнили в Макарове, Александровске, Сахалинском, Северокурильске и Южнокурильске. На улично-дорожной сети островного региона уже устранили более 7 тысяч дефектов общей площадью около 74 тысяч квадратных метров. По информации регионального Минтранса, плановый ямочный ремонт также выполнен на участках федеральных трасс, преимущественно в южной части острова. Большую часть работ уже выполнили в Поронайске, Смирных, Углегорске и на региональных дорогах. В областном центре приступают к подключению к сетям водоснабжения нового научно-образовательного центра «Сахалинтех», расположенного на перекрестке Комсомольской и Коммунистического проспекта. Работы осложняются тем, что в месте его локализации под землей проложена сложная система коммуникаций. Подключение требует врезки новых сетей как под зеленой зоной, так и под дорогой. В связи с этим с 3 по 30 июня в городе будет ограничено движение по улице Буюклы на участке от Комсомольской до Музейной. В Сахалинской области расширили перечень пассажиров, которые смогут приобретать внутрирегиональные билеты по льготному тарифу. С 1 июня такое право получили жители с регистрацией по месту пребывания на островах, оформленной не позже, чем за 9 месяцев до дня приобретения билета. Напомню, дифференцированные тарифы на воздушные и морские перевозки начали действовать в области с 1 марта. Для сахалинцев и курильчан стоимость билетов сохранилась на уровне 2025 года и стала вдвое ниже, чем для гостей региона. Администрация Невского района напоминает о действии комендантского часа для детей. С 1 июня по 31 августа несовершеннолетним нельзя находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23.00 до 6.00. Если в указанное время ребенка обнаружат на улице одного, его могут доставить в отделение полиции. В отношении родителей или законных представителей в таком случае составят протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Медведь разнял дерущихся бобров в заповеднике в Ленинградской области. Забавные кадры зафиксировала скрытая камера фотоловушка. Два речных жителя устроили бурную потасовку у кромки воды и полностью потеряли бдительность. Громкие звуки привлекли крупного медведя, который стал внимательно наблюдать за грызунами. Позже он резко бросился в сторону бобров, которые испугались и сразу нырнули на глубину. Медведь осмотрелся вокруг и вернулся на берег. Сотрудники заповедника шутят, что медведь устал от криков и выступил в роли третейского судьи или рефери. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске 23 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. Друзья, если сегодня не хватает какого-нибудь повода для праздничного настроения, прямо сейчас один я вам обеспечу. Если вы лысый мужчина, поздравляю, у вас сегодня праздник. Сегодня отмечается День лысых мужчин. Вот такая необычная дата, такой необычный праздничный повод. Между прочим, может показаться, что праздник такой забавный, но я скажу за себя. Я считаю, что лысые мужчины, они довольно обаятельны. Ну вот, чтобы не быть голословной, давайте вспомним лысых знаменитых мужчин. Это Дмитрий Нагиев, конечно же, куда ж без него. Брюс Уиллис, Дуэйн Скала Джонсон, да, чего только стоит. Вин Дизель, Джейсон Стэтхэм, тоже знаменитый лысик, который играет во всех культовых боевиках. Федор Бондарчук, Патрик Стюарт и Гоша Куценко еще, например, тоже лысые мужчины. Всех их поздравляем и поздравляем вас, дорогие радиослушатели, если вы лысые мужчины, с вашим праздником. Двигаемся на этой позитивной ноте только вперед. Оставайтесь с нами, будем радовать вас еще большими разными позитивными поводами, позитивной информацией сегодня этим вечером. Так что оставайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, самая лучшая музыкальная подборка у нас в эфире. Оставайтесь с нами.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ну что, друзья, мне кажется, под этот трек невозможно было не взбодриться. Мы не собираемся останавливаться, поэтому продолжим наш музыкальный плейлист совсем скоро. А прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июня. В Ахе временами дождливо, здесь до плюс 7 градусов. В Тымовском, а также в Смирных временами тоже пройдут осадки и до 15 градусов тепла. В Углегорске до плюс 12, тоже временами дождливо. В Томаре осадков не обещают, здесь до 15 градусов со знаком плюс. В Чехове, а также в Невельске будет еще теплее, здесь до плюс 18 и осадков тоже не предвидится. В Хомске тоже погода без осадков, здесь потеплеет до плюс 20. В Северо-Курильске будет прохладно, здесь до плюс 6 и временами дождливо. В Курильске осадков не предвидится, 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, предстоящей ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11. Завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: И чего не хватает в вашем автомобиле для максимального комфорта, ребята? Регенерация масла и расходников. Вот так вот сделали фильтр. Будь здоров.
2: И очистились.
1: Да, и очистились. Все. Хорошо же, ну.
2: Будь здорова, дорогая Королла.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это другие новости. На носу ЕГЭ, скоро откроются приемные комиссии в вузах, но оказалось, что российские выпускники еще не определились, кем хотят быть, когда вырастут. Пятая часть российских одиннадцатиклассников пока даже не выбрала учебное заведение для поступления. Об этом подробнее прямо сейчас. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Аналитики онлайн-школы SkySmart провели опрос и выяснили, что 11% выпускников рассматривают несколько вузов и планируют подавать документы сразу в несколько мест. А вот 33% школьников определились только с направлением обучения, но не с конкретным вузом. 21% пока и вовсе не сделали выбор, а 28% признали, что будут поступать туда, куда хватит проходных баллов. Точным выбором вуза смогли похвастаться только 7% будущих абитуриентов.
1: Другие новости.
0: Ну и что касается специальностей, в списке самых востребованных оказались маркетинг, реклама и пиар, которые выбрали 14% опрошенных. На втором месте идет бизнес-управление с 13%, замыкает тройку лидеров психология, набравшая 8%. Стать инженерами планируют только 5% опрошенных подростков, а связать жизнь с IT-индустрией хотят только 2%. Уйти после школы в колледж или техникумы собираются 6% старшеклассников. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Дорогие друзья, возвращаюсь к вам. Я думаю, что многие сахалинцы сегодня пригрелись на летнем солнышке, сполна им нарадовались, насладились. Друзья, если еще не успели, то обязательно ловите момент, ловите эти солнечные лучи. И будем с вами надеяться, что солнышко продолжит нас радовать и дальше. Прямо сейчас об этом и узнаем в выпуске прогноза погоды. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru завтра 3 июня. В Александровске-Сахалинском, а также в Макарове временами дожди. Здесь до плюс 11, в Ногликах будет прохладнее, плюс 7. И тоже временами осадки. Дожди пройдут и в Поронайске. Здесь обещают до 10 градусов тепла. В Красногорске температура воздуха прогреется до плюс 15 и временами осадки. В Долинске тоже временами будет дождливо, 16 градусов тепла. В Охотском температура воздуха поднимется до плюс 17, а осадков не предвидится. В Корсакове и Ваниве тоже обещают погоду без осадков, 17 градусов со знаком плюс. В Малокурильском до плюс 13, а осадков не ожидается. В Южно-Курильском тоже погода без осадков и 10 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске возможны небольшие дожди. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11, а завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Друзья, к сожалению, мы с вами пока летать не научились, ну, во всяком случае, без помощи каких-то летательных аппаратов, но вот все-таки японцы взлететь куда-то точно пытаются, потому что, не знаю, как еще объяснить их такую любовь к похудению, у них появился новый тренд в мире похудения. В общем, они разработали такую специальную тренировку по ходьбе, которая помогает скинуть до 10 килограммов в месяц, а занимает она всего лишь 30 минут в день. В общем, друзья, если вы похудеть к лету не успели, то записывайте рецепт. На самом деле он очень простой. 3 минуты идем в быстром темпе, а затем 3 минуты идем медленно. И повторяем такие подходы по 5 раз. И при этом говорят, что лишний вес уходит намного лучше и до 40% интенсивнее. В общем, интересная достаточно тренировка. И самое главное, что действительно не займет много вашего времени. И это классно, что для тех, кто хотел бы заняться каким-то активным образом жизни, но все время находятся какие-то у нас отговорки, вот у меня нет велосипеда, вот у меня нет там того-то, нет на это времени. Друзья, всего полчаса времени вот такой интересной ходьбы, и, как утверждают наши соседи из страны восходящего солнца, будете худеть прямо на глазах. И самое главное, что ходьба, она, конечно же, улучшает наше эмоциональное и физическое состояние. А мы продолжим улучшать ваше эмоциональное состояние и дальше, и продолжим радовать вас лучшей музыкальной подборкой. Оставайтесь с нами!

0: все радиослушатели Первого областного радио говорят сейчас «Оу-е», мы перемещаемся с вами в новый музыкальный час, и на Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь. Спонсор выпуска новостей – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. И в начале коротко о главных темах выпуска. Новая детская поликлиника заработала в Дальнем. 1700 заявлений на семейную выплату подали островитяне в первый день приема документов. Движение на участке улицы Пионерской ограничат практически на 3 недели. Губернатор Валерий Лимаренко в День защиты детей торжественно открыл современную детскую поликлинику в Дальнем. Здесь будут получать медицинскую помощь 4000 юных жителей областного центра. Поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену. На 3 этажах разместили кабинеты приема, неотложной и доврачебной помощи, а также диагностическую службу с передовым оборудованием. В штате невролог, отоларинголог, гинеколог, хирург, эндокринолог, аллерголог, травматолог, ортопед. Напомню, в этом году еще одна детская поликлиника начнет работу на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Также в регионе завершается строительство 3 универсальных медучреждений в Хомутово, Холмске и Углегорске. 1700 заявлений на ежегодную семейную выплату поступило в региональный социальный фонд в первый день приема документов. Оформить ее могут работающие граждане Российской Федерации с 2 и более детьми, с доходов которых уплачен налог на физических лиц за 2025 год. Его пересчитают по ставке 6%, разницу вернут единым платежом. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения. Имущество семьи не может превышать лимиты, аналогичные тем, что применяются для назначения единого пособия. Движение на участке улицы Пионерской в Южно-Сахалинске ограничат практически на 3 недели. Это связано с реконструкцией сетей водоснабжения, рассказали в мэрии города. Ограничения на отрезке от улицы Физкультурной до переулка Садового будут действовать со 2 по 20 июня включительно. Автомобилистов просят учитывать информацию при движении в указанном районе. Сахалинских рыбаков-любителей приглашают принять участие в конкурсе «Вишневый лосось». 6 июня он пройдет на реке Урюм в Анивском районе. Победителем станет рыболов, который поймает самую большую сему по весу и длине. Разрешенным способом ловли станет спиннинг, удочка, нахлыст. Всем участникам, которые в указанный день зарегистрируются с 6.30 до 7 часов утра, предоставят бесплатные путевки. Рыбалка продлится с 7 до 10 часов. После этого определят победителей. Как сообщают в региональном министерстве по рыболовству, призами станут бесплатные лицензии на 20 рыб за первое место, 15 за второе и 10 за третье. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 23 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
3: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет, всем прекрасного вечера вторника, мы продолжаем наш эфир. Друзья, думаю, многие уже съездили впервые на природу, открыли этот природный сезон шашлычный, и для всех, кто вот собирается и планирует как можно чаще ездить на природу в этом году, у меня не очень хорошие новости. Дело в том, что противомоскитные спреи стали приманивать комаров, по словам ученых. Дело в том, что насекомые просто адаптировались. Вот как вирусы у нас адаптировались к современным лекарствам, так и комары, собственно, привыкли к этим спреям и средствам защиты. Все дело в том, что вещество с очень сложным названием, которое не буду озвучивать, массово добавляли в репелленты, и теперь оно воспринимается комарами как сигнал к обеду, дорогие друзья. Вот такие не очень веселые новости. Будем спасаться всеми возможными и невозможными способами. Я надеюсь, что придумают что-нибудь еще. Ну или на всякий случай уже остается у нас давно проверенная мухобоечка или свернутая газетка. Так что будем справляться со старыми народными способами в случае чего. Природу же не отменишь из-за этого, из-за такой мелочи, как комар. Я тоже думаю, что вы настроены на этот природный сезон серьезно, на шашлыки серьезно смотрите. Так что, друзья, не отчаиваемся, берем с собой все средства и, конечно же, берем самое лучшее настроение и самую лучшую музыкальную подборку, которую мы вам на радио СТВ обеспечим. Так что обязательно оставайтесь с нами и делайте погромче.

0: друзья, не знаю, как там на Манхэттене, но я уверена, что точно не так хорошо, как у нас на Сахалине. По крайней мере, погода нас точно с вами балует предыдущие два дня. Невероятное солнце и тепло радуют нас этими летними деньками. Прямо сейчас узнаем, какая погода нас ожидает с вами завтра. По данным сайта rp5.ru, 3 июня в Ахе временами дождливо, здесь до плюс 7, в Тымовском, а также в Смирных обещают до плюс 15, и тоже временами пройдут осадки. В Углегорске также временами пройдет дождик и 12 градусов со знаком плюс. В Томари осадков не ожидается, 15 градусов выше нуля. В Чехове, а также в Невельске воздух прогреется до плюс 18 и осадков не будет. В Хомске тоже погода без осадков, до 20 градусов тепла. В Северо-Курильске будет прохладнее, здесь до плюс 6 и временами возможны осадки. В Курильске осадков не предвидится, 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11, а завтра днем 18-20 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
4: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Леди Гага и ее хит «Poker Face» в эфире Первого областного, дорогие друзья. 19:25 на наших студийных часах, и мы с вами успеваем отметить еще один праздник, который отмечается сегодня, 2 июня, на календаре именно эта дата. Напомню всем, кто, может быть, немного запамятовал. Итак, сегодня отмечается День здорового питания в любом его виде, в любых сочетаниях. И, кстати, друзья, не надо думать, что здоровое питание, оно должно быть здоровым только для вашей фигуры. Оно же может быть здоровым еще и для вашего ментального состояния. Поэтому предлагаю этот праздник отметить вкусным пирожным или тортиком. И самое главное, чтобы еда приносила вам удовольствие и действительно оставляла вас здоровыми как ментально, так и физически. Продолжаем наш музыкальный плейлист. Оставайтесь с нами.

0: Итак, дорогие друзья, 19 часов и 40 минут на наших студийных. Самое время узнать, какая же погода нас с вами ожидает завтра. По данным сайта rp5.ru, 3 июня в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове временами пройдет дождь до 11 градусов тепла. Чуть прохладнее будет в Ногликах, здесь до плюс 7, и также временами осадки. В Поронайске тоже временами пройдет дождь, здесь 10 градусов со знаком плюс. В Красногорске обещают до 15 градусов тепла и также временами дождливо. В Долинске тоже временами будут осадки, 16 градусов выше нуля. В Охотском до плюс 17, осадков не предвидится. В Корсакове и Ваниве тоже погода без осадков и 15 градусов со знаком плюс. В Малокурильском до 13 градусов тепла, осадков не ожидается. В Южно-Курильске тоже погода без осадков, температура воздуха до плюс 10. В Южно-Сахалинске возможны небольшие дожди, предстоящей ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11, а завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
1: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosahalin.ru.
4: В ЧОП ММК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8 914 084 84 24.
5: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

Дорогие друзья, возвращаюсь к вам с очень полезной и интересной информацией. Если день сегодня выдался действительно непростым, а начало недели оно часто бывает именно таким, дела копятся и хочется все успеть и в такую погоду отправиться поскорее отдыхать, но вот не отпускают часто нас какие-то рабочие процессы. В общем, у меня есть для вас вариант, как качественно сегодня восполнить свою энергию, силу и, в общем, слушаем внимательно. Ученые выяснили, что сауна укрепляет сердце и снижает риск каких-то внезапных проблем со здоровьем, ну и, соответственно, конечно, восполняет наши ресурсы в организме. Исследование длилось больше 20 лет. Представляете, разных людей исследователи брали и, собственно, отправляли их мыться в баню, в сауну, и оказалось, что для положительного эффекта от этих процедур нужно посещать баню минимум 4 раза в неделю. И именно тогда у вас за счет резкого повышения температуры тела и пульса будет происходить такая своеобразная тренировка сердечно-сосудистой системы, что благотворно будет сказываться на вашем состоянии здоровья и, собственно, будет укреплять сердечно-сосудистые стенки. В общем, одна польза от таких приятных процедур. Вот вам хороший вариант, чем заняться сегодня вечером, почему бы не устроить себе банный день вот так внезапно во вторник. И, в принципе, у нас есть замечательные банные комплексы для того, чтобы себя можно было вот так побаловать свое сердечко и свой организм. Друзья, в общем, ни в чем себе не отказывайте, ни в каких удовольствиях сегодня. Мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист и продолжаем заряжаться на самую позитивную волну. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Ну, совсем незаметно летит время в компании с хорошей музыкой, которой мы вас обеспечим в новом музыкальном часе. Так что, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. На Сахалине и Курилах 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Губернатор Валерий Лимаренко в День защиты детей торжественно открыл современную детскую поликлинику в Дальнем. Здесь будут получать медицинскую помощь 4000 юных жителей областного центра. Поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену. На трех этажах разместили кабинеты приема, неотложной доврачебной помощи, а также диагностическую службу с передовым оборудованием. В штате невролог, оториноларинголог, гинеколог, хирург, эндокринолог, аллерголог, травматолог, ортопед. Напомню, в этом году еще одна детская поликлиника начнет работать. Работу на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Также в регионе завершается строительство трех универсальных медучреждений в Хомутово, Хомске и Углегорске. На Сахалине стартовал любительский лов горбуши. Он продлится до 31 августа. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства рассказали, что количество участков для бесплатной рыбалки без путевок в морской акватории увеличено до 78. При этом рыбакам-любителям разрешено вылавливать 5 хвостов горбуши в сутки на одном месте. Полный список участков для любительского лова по районам опубликован на сайте регионального Минрыболовства. Плановый ямочный ремонт к 1 июня завершили все муниципалитеты на юге Сахалина. Досрочно работы выполнили в Макарове, Александровске, Сахалинском, Северокурильске и Южнокурильске. На улично-дорожной сети островного региона уже устранили более 7 тысяч дефектов общей площадью около 74 тысяч квадратных метров. По информации регионального Минтранса, плановый ямочный ремонт также выполнен на участках федеральных трасс, преимущественно в южной части острова. Большую часть работ уже выполнили в Поронайске, Смирных, Углегорске, на региональных дорогах. Администрация Анивского района напоминает родителям и законным представителям о действии комендантского часа для детей. С 1 июня по 31 августа несовершеннолетним нельзя находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23.00 до 6 часов утра. Это может быть связано с риском травм, несчастных случаев и опасных ситуаций. Если в указанное время ребенка обнаружат на улице одного, его могут доставить в отделение полиции. В отношении родителей в таком случае составят административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сахалинских рыбаков-любителей приглашают принять участие в конкурсе «Вишневый лосось». 6 июня он пройдет на реке Урюм в Анивском районе. Победителем станет рыболов, который поймает самую большую сему по весу и длине. Разрешенным способом ловли станет спиннинг, удочка, нахлыст. Всем участникам, которые в указанный день зарегистрируются с 6.30 до 7 часов, предоставят бесплатные путевки. Рыбалка продлится с 7 до 10. После этого определят победителей. Как сообщают в региональном министерстве по рыболовству, призами станут бесплатные лицензии. На 20 рыб за первое место, 15 за второе и 10 за третье. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет! Вечер вторника, 2 июня на календаре, 8 часов и 8 минут на наших студийных часах. Дорогие друзья, ну прям магия чисел начинается, и это может означать только одно, что в эфире Первого областного радио начинается программа «2 часа музыки», в которой мы собрали самые главные, самые яркие и самые громкие хиты за последние 25 лет. В этом году радио СТВ отмечает свой юбилей, нам исполнилось 25 лет нашего вещания, дорогие друзья, и мы намерены разделять это яркое событие вместе с вами, поэтому и собрали эту ностальгическую подборку, и с радостью насладимся этой ностальгией вместе с вами. Так что, дорогие друзья, много говорить не буду, давайте скорее слушать главные хиты последней 25-летки, делайте погромче, ну и, конечно, оставайтесь с нами на волнах Первого областного.

0: Дорогие друзья, ну а мы совсем скоро продолжим нашу музыкальную ностальгию. Напомню, что впереди у нас целых 2 часа лучших хитов за последние 25 лет. Сразу после информации о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июня, в Ахе временами дождливо, плюс 7. В Тымовском, а также в Смирных тоже обещают дожди и 15 градусов со знаком плюс на термометрах. В Углегорске чуть прохладнее, здесь до плюс 12 и временами осадки. В Тамаре осадков не обещают, 15 градусов тепла. В Чехове и в Невельске до плюс 18 и также погода без осадков. В Хомске осадков тоже не предвидится и синоптики обещают потепление до плюс 20 градусов. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь плюс 6 и временами дождливо. В Курильске осадков не предвидится, 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске возможны незначительные осадки. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11, а завтра днем от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет».

0: Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Дан Балан в эфире Первого областного и его хит «Ленда Календа» 2013 года. Друзья, мы продолжаем нашу музыкальную ностальгическую подборку, в которой собрали самые главные и громкие хиты за последние 25 лет. Пока мы с вами наслаждались невероятным хитом от Дан Балана, постепенно вечер спускается на города Сахалинской области. Я вот так за окно выглядываю, и уже первые огонечки в домах напротив загораются. Потихоньку все приходят домой, возвращаются в теплые, уютные дома. И сейчас совсем скоро будут наслаждаться вкусным ужином. Дорогие друзья, кто прямо сейчас садится ужинать, вам приятного аппетита. Ну, а вообще хотела поговорить с вами о вот этой летней атмосфере, которая уже чувствуется в воздухе. Пусть, может, он только начал постепенно прогреваться до конца, но все равно уже вечерами чувствуется тот самый летний воздух, летний запах. Я думаю, что многие сахалинцы его уже ощутили. Это, конечно же, прекрасно. Прекрасный вечер вторника к нам приближается. Уже все ближе и ближе. 8 часов и 33 минуты на наших студийных часах. Друзья, каким бы ни был ваш вечер, насыщенным и активным, или уютным и домашним, пусть пройдет и сложится так, как хочется именно вам. Пусть наполнится самыми яркими и теплыми моментами. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную ностальгию. Оставайтесь с нами.

0: Sugar Babes и их хит In The Middle в эфире Первого областного. Дорогие друзья, тем временем на наших студийных часах 8 часов и 41 минута. Я вот уже вовсю готова рассказать вам о погодных условиях на завтра. Надеюсь, что вы тоже готовы. Так что оставайтесь с нами, слушайте повнимательнее и делайте погромче. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове временами дождливо, 11 градусов тепла. В Ногликах тоже временами пройдет дождь и 7 градусов со знаком плюс. В Поронайске до плюс 10, синоптики также обещают временами осадки. В Красногорске тоже будет дождливо и 15 градусов со знаком плюс. В Долинске тоже временами пройдет дождь, 16 градусов выше нуля. В Охотском температура воздуха прогреется до плюс 17, осадков не ожидается. В Корсакове и Ваниве тоже без осадков и 15 градусов со знаком плюс. В Малокурильском до плюс 13, осадков не предвидится. В Южно-Курильске тоже будет погода без осадков, 10 градусов тепла. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Завтра днем от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Творог «Польза» 5%, 249,95 за 300 грамм. Сосиски «Стародворье» с сочной грудинкой, 219,95 за 400 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Ну, задала жару нам Юлия Чичерина в эфире Первого областного. Ее хит «Жара». Честно признаюсь, это для меня самая летняя песня. Когда ее слышу, сразу такие ассоциации именно с летним сезоном. И вот мне стало интересно, а какие бывают приметы, помимо там летающих птиц, яркого заката, на жаркую погоду. Так что, друзья, если пропустили прогноз погоды, который был у нас несколько минут ранее, информация сейчас будет для вас. Можно по вот таким приметам определять, какой же погода, какая погода нас ожидает. Например, шумные лягушки. Если жабы или лягушки громко квакают перед заходом солнца, а также активно прыгают по суше, это верный признак того, что установится ясная и жаркая погода. Еще можно последить за пауками. Если они сидят неподвижно в центре паутины или плетут большие новые сети, это к сухим и жарким дням. Ну, а, видимо, если небольшие паутины, то это, соответственно, какой-нибудь не очень хорошей погоде. Так что, если вы не очень любите пауков, есть повод к ним присмотреться повнимательнее и найти в их работе что-то прекрасное. Еще есть вариант для тех, кто, видимо, находится вблизи водоемов, либо живет вблизи них. Там вот и лягушки, и пауки тоже обитают. Но еще и если рыба часто выпрыгивает из воды над поверхностью, ловя мелких мошек, значит, воздух прогреется сильно. Вот такие интересные приметы. Так что, друзья, будем следить за нашими соседями внимательнее, смотреть, какие они там паутины плетут и как высоко выпрыгивает рыба из воды. И будем надеяться, конечно, что воздух прогреется сильно, будет жарко и лето нас с вами порадует. Ну а прямо сейчас продолжаем наш музыкальный плейлист в эфире Кэти Перри и ее трек «Roar».

Ой, друзья, честно вам признаться, тоже бы прямо сейчас с удовольствием побегала по двору, помчалась на самокате. Ну, в принципе, а что нам с другой стороны мешает? Иногда не лишнее вспомнить детство и насладиться моментом сполна. Друзья, на этом моя смена подходит к концу. Этим вечером у микрофона для вас была Наташа Стрельцова. Замечательно провели с вами вечер, друзья. Пускай он пройдет у вас тепло и, конечно, в компании с любимым радио СТВ. А мы продолжим радовать вас лучшей музыкальной подборкой, ностальгической, за последние 25 лет. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного и до встречи в эфире.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июня. В Ахе временами дождливо, до 7 градусов со знаком плюс. В Тымовском воздух прогреется до плюс 15 и также временами осадки. В Смирных тоже временами будет дождливо и 14 градусов тепла. В Углегорске до плюс 12, также синоптики обещают дождливую погоду. В Томари погода без осадков, здесь до 15 градусов со знаком плюс. В Чехове, а также в Невельске погода без осадков и 18 градусов тепла. В Холмске воздух прогреется до плюс 20. Осадков также не ожидается. В Северо-Курильске временами ожидается дождливая погода и 6 градусов со знаком плюс. В Курильске температура поднимется до плюс 15 и погода без осадков. В Южно-Сахалинске временами пройдет небольшой дождь. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11. Завтра днем от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июня. В Александровске-Сахалинском временами дождливо, до 11 градусов тепла, плюс 7 в Ногликах и также временами осадки. В Поронайске также ожидается дождливая погода, 10 градусов тепла. В Красногорске температура воздуха поднимется до плюс 15, также временами дождливо. В Макарове тоже ожидаются дожди и 11 градусов со знаком плюс. В Долинске синоптики обещают до плюс 16 и также временами дождливую погоду. В Охотском осадков не предвидится, здесь до 17 градусов тепла. В Корсакове, а также в Аниве осадков не будет, здесь до 15 градусов выше нуля. В Малокурильском плюс 13, погода также без осадков. Осадков не ожидается и в Южно-Курильске, и до 10 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11. Завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
2: Реклама спонсор.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
4: Реклама.
5: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
6: Натуральная продукция от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июня. В Ахе временами дождливо, до 7 градусов со знаком «плюс». В Тымовском воздух прогреется до плюс 15 и также временами осадки. В Смирных тоже временами будет дождливо и 14 градусов тепла. В Углегорске до плюс 12, также синоптики обещают дождливую погоду. В Томари погода без осадков, здесь до 15 градусов со знаком «плюс». В Чехове, а также в Невельске погода без осадков и 18 градусов тепла. В Хомске воздух прогреется до плюс 20. Осадков также не ожидается. В Северо-Курильске временами ожидается дождливая погода и 6 градусов со знаком «плюс». В Курильске температура поднимется до плюс 15 и погода без осадков. В Южно-Сахалинске временами пройдет небольшой дождь. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11. Завтра днем от 18 до 20 градусов со знаком «плюс». Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июня, в Александровске-Сахалинском временами дождливо до 11 градусов тепла, плюс 7 в Ногликах и также временами осадки. В Поронайске также ожидается дождливая погода, 10 градусов тепла. В Красногорске температура воздуха поднимется до плюс 15, также временами дождливо. В Макарове тоже ожидаются дожди и 11 градусов со знаком плюс. В Долинске синоптики обещают до плюс 16 и также временами дождливую погоду. В Охотском осадков не предвидится, здесь до 17 градусов тепла. В Корсакове, а также в Аниве осадков не будет, здесь до 15 градусов выше нуля. В Малокурильском плюс 13, погода также без осадков. Осадков не ожидается и в Южно-Курильске, и до 10 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11. Завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсор.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэкватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: 399-111. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июня. В Ахе временами дождливо, до 7 градусов со знаком «плюс». В Тымовском воздух прогреется до плюс 15 и также временами осадки. В Смирных тоже временами будет дождливо и 14 градусов тепла. В Углегорске до плюс 12, также синоптики обещают дождливую погоду. В Томари погода без осадков, здесь до 15 градусов со знаком «плюс». В Чехове, а также в Невельске погода без осадков и 18 градусов тепла. В Хомске воздух прогреется до плюс 20. Осадков также не ожидается. В Северо-Курильске временами ожидается дождливая погода и 6 градусов со знаком «плюс». В Курильске температура поднимется до плюс 15 и погода без осадков. В Южно-Сахалинске временами пройдет небольшой дождь. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11. Завтра днем от 18 до 20 градусов со знаком «плюс». Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99.

0: 99-90.
1: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июня, в Александровске-Сахалинском временами дождливо до 11 градусов тепла, плюс 7 в Ногликах и также временами осадки. В Поронайске также ожидается дождливая погода, 10 градусов тепла. В Красногорске температура воздуха поднимется до плюс 15, также временами дождливо. В Макарове тоже ожидаются дожди и 11 градусов со знаком плюс. В Долинске синоптики обещают до плюс 16 и также временами дождливую погоду. В Охотском осадков не предвидится, здесь до 17 градусов тепла. В Корсакове, а также в Аниве осадков не будет, здесь до 15 градусов выше нуля. В Малокурильском плюс 13, погода также без осадков. Осадков не ожидается и в Южно-Курильске, и до 10 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11. Завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсор. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июня. В Ахе временами дождливо, до 7 градусов со знаком плюс. В Тымовском воздух прогреется до плюс 15 и также временами осадки. В Смирных тоже временами будет дождливо и 14 градусов тепла. В Углегорске до плюс 12, также синоптики обещают дождливую погоду. В Томари погода без осадков, здесь до 15 градусов со знаком плюс. В Чехове, а также в Невельске погода без осадков и 18 градусов тепла. В Хомске воздух прогреется до плюс 20. Осадков также не ожидается. В Северо-Курильске временами ожидается дождливая погода и 6 градусов со знаком плюс. В Курильске температура поднимется до плюс 15 и погода без осадков. В Южно-Сахалинске временами пройдет небольшой дождь. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11. Завтра днем от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июня. В Александровске-Сахалинском временами дождливо, до 11 градусов тепла, плюс 7 в Ногликах и также временами осадки. В Поронайске также ожидается дождливая погода, 10 градусов тепла. В Красногорске температура воздуха поднимется до плюс 15, также временами дождливо. В Макарове тоже ожидаются дожди и 11 градусов со знаком плюс. В Долинске синоптики обещают до плюс 16 и также временами дождливую погоду. В Охотском осадка не предвидится, здесь до 17 градусов тепла. В Корсакове, а также в Аниве осадков не будет, здесь до 15 градусов выше нуля. В Малокурильском плюс 13, погода также без осадков. Осадков не ожидается и в Южно-Курильске, и до 10 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11. Завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.

На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

твоей снежной коже тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: СТВ. Первое областное.
1: Под облаком не летать, вниз с высоты не смотреть. Посмотри, мама, кем же я стал. Пусть эти ночи не сменят нам день. Мне небеса даровали те сны, где летали меж орбитами. За руки держались мы.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. И кто?

Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, ибо я дому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

На островах 5 часов утра. Радио АСТБ. Первое областное.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимался.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Бодрое утро, Сахалина Курилы. Вас приветствует облобластное шоу Южно-Сахалинский. 7 часов, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Губернатор Валерий Лимаренко в День защиты детей торжественно открыл современную детскую поликлинику в Дальнем. Здесь будут получать медицинскую помощь 4000 юных жителей областного центра. Поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену. На трех этажах разместили кабинеты приема, неотложной доврачебной помощи, а также диагностическую службу с передовым оборудованием. В штате невролог, оториноларинголог, гинеколог, хирург, эндокринолог, аллерголог, травматолог, ортопед. Напомню, в этом году еще одна детская поликлиника начнет работать на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Также в регионе завершается строительство трех универсальных медучреждений в Хомутово, Хомске и Углегорске. На Сахалине стартовал любительский лов горбуши. Он продлится до 31 августа. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства рассказали, что количество участков для бесплатной рыбалки без путевок в морской акватории увеличено до 78. При этом рыбакам-любителям разрешено вылавливать 5 хвостов горбуши в сутки на одном месте. Полный список участков для любительского лова по районам опубликован на сайте регионального Минрыболовства. Плановый ямочный ремонт к 1 июня завершили все муниципалитеты на юге Сахалина. Досрочно работы выполнили в Макарове, Александровске, Сахалинском, Северокурильске и Южнокурильске. На улично-дорожной сети островного региона уже устранили более 7 тысяч дефектов общей площадью около 74 тысяч квадратных метров. По информации регионального Минтранса, плановый ямочный ремонт также выполнен на участках федеральных трасс, преимущественно в южной части острова. Большую часть работ уже выполнили в Поронайске, Смирных, Углегорске, на региональных дорогах. Администрация Анивского района напоминает родителям и законным представителям о действии комендантского часа для детей. С 1 июня по 31 августа несовершеннолетним нельзя находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23.00 до 6 часов утра. Это может быть связано с риском травм, несчастных случаев и опасных ситуаций. Если в указанное время ребенка обнаружат на улице одного, его могут доставить в отделение полиции. В отношении родителей в таком случае составят административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сахалинских рыбаков-любителей приглашают принять участие в конкурсе «Вишневый лосось». 6 июня он пройдет на реке Урюм в Анивском районе. Победителем станет рыболов, который поймает самую большую сему по весу и длине. Разрешенным способом ловли станет спиннинг, удочка, нахлыст. Всем участникам, которые в указанный день зарегистрируются с 6.30 до 7 часов, предоставят бесплатные путевки. Рыбалка продлится с 7 до 10. После этого определят победителей. Как сообщают в региональном министерстве по рыболовству, призами станут бесплатные лицензии. На 20 рыб за первое место, 15 за второе и 10 за третье. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Доброе утро, друзья! Всем большой привет! Здравствуйте, мои уникальные, прекрасные люди! Вот мы и врываемся в этот день. А какой день, спросите вы сегодня?
2: Ой, а какой сегодня день?
1: А сегодня среда пришла.
0: Да-да.
1: Извините, пожалуйста, неделя прошла.
2: Ну, конечно же, как вы думали. Хо-хо-хо-хо! Люди! Вы поглядите!
1: Вон что творится, уже вот, пожалуйста.
2: Уже вот, пожалуйста, третий день лета.
1: Да.
2: Но мы же не скажем, да, сегодня, что третий день лета пришел, лето.
1: Ушел,
2: да, нет, так мы не скажем, нет, рановато.
1: Нет, рановато, только сам начало, поэтому давайте, друзья, как-то брать себя в руки.
2: Угу, как-то работать, как-то просыпаться,
1: да.
2: Как-то открывать глазки и бодро смотреть навстречу этому дню. У вас получится,
1: да.
2: Мы в вас верим.
1: Абсолютно точно. Друзья, у нас впереди этого часа, как всегда, заготовлено для вас большое количество приятных вещей.
2: Начнем с музыки. Город 312 у нас впереди, и несмотря на то, что они вне зоны доступа, у нас астрологический прогноз через пару минут. Он виднеется на горизонте.

0: Астрологический прогноз на сегодня 7 часов и 12 минут в Южно-Сахалинске.
1: Доброе утро, спонсор гороскопа, центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди», диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, если сегодня пойдет речь о финансах, то вы точно не прогадаете.
1: Тельцы, не переживайте за то, что вы еще не успели совершить.
0: Близнецы, смена обстановки или рабочего места пойдет вам только на пользу.
1: Раки, ситуации и ваше внутреннее состояние наконец стабилизируются.
0: Девы, придется решать какие-то срочные вопросы с привлечением третьих лиц.
1: Так,
0: о, это ли вы были?
1: Да. Я еще смотрю, ты что-то не то говоришь. Ага. Это было для львов, а теперь для дев. День для вас будет радостным и для тех, кто занят какими-то бытовыми делами.
0: Весы, не спешите давать обещания, чтобы не тяготиться обязательствами.
1: Скорпионы, друзья и близкие захотят поднять вам настроение, не сопротивляйтесь.
0: Стрельцы, не спешите побыстрее закончить этот день, ведь он будет прекрасным.
1: Козероги, многие проблемы наконец останутся в прошлом, и вы почувствуете себя гораздо лучше.
0: Водолеи, не принимайте все близко к сердцу и избегайте волнений.
1: Рыбы, во всех непонятных ситуациях вам пойдут навстречу сегодня. Прекрасный гороскоп на сегодняшний день для вас, друзья. Спонсор гороскопа – центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Ребята, проект «Промузло» Женина. Женина, возможность заявить о том, что плейлист и недостаточно разнообразен.
1: Да, и иногда можно туда капнуть какой-то интересный проект. И вот сегодня песня немецкого дуэта Modern Talking. Все ее знают прекрасно, но это первая песня немецкого дуэта, которая за несколько месяцев превратила двух абсолютно неизвестных

Первое место в чартах было зафиксировано. Сингл разошелся тиражом более 8 миллионов копий по всему миру, а вот в СССР песня была невероятно популярна, ее крутили на дискотеках, переписывали с кассеты на кассету, и она остается до сих пор символом эпохи для миллионов слушателей на постсоветском пространстве. You My Heart, You My Soul, Modern Talking.

0: Ринские ребята для вас дали информацию о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. Сегодня 3 июня. В Ахе временами дождь плюс 7, в Тымовском временами дождь плюс 15, в Смирных также временами дождь и 14 градусов выше 0. В Углегорске сегодня временами дождь плюс 12, в Тамаре без осадков 15 со знаком плюс, в Чехове осадков не ожидается около 18 выше 0, в Невельске также без осадков плюс 18, в Хомске осадков не ожидается 20 тепла, в Северокурильске временами сегодня дождь плюс 6, в Курильске без осадков около 15. 15 тепла. В Южно-Сахалинске сегодня возможен небольшой дождь в течение дня, плюс 18, плюс 20 градусов днем, ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама. В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Сникерс» «Рожок» 159 за 69 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Этим летом у «Горного воздуха» откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
6: Любишь походы? Природа непредсказуема. Не рискуй. Зарегистрируй поход в Сахалинском поисково-спасательном отряде имени Полякова. Для этого скачай бланк заявления на регистрацию с официального сайта Главного управления МЧС России по Сахалинской области и заполни его. Руководитель группы должен прийти в поисково-спасательный отряд для регистрации группы. Там он получит консультацию опытных спасателей и актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: А что по новостям? Что происходит в стране и в мире?
2: А я сейчас расскажу самые прикольные новости, которые я смогла собрать из интернета. Зачитаю сейчас их вам.
1: Прикольные, заметьте.
2: Да, именно прикольные. Сегодня именно такая подборка.
3: Ну давай,
2: давай. Знаете такие машины Citroën Ami? Они такие маленькие, как игрушечные. Абсолютно вообще малепусечка. И вот во Франции прошла самая милая гонка. 10 Citroën Ami устроили заезд на 100 кругов. Эти маленькие тюнинговые табуретки на колесах летали со скоростью аж 65 км в час. Хотя в жизни разгоняются максимум до 45, между прочим. И в некоторых странах для них даже не нужны права. То есть по факту это такой... маленький велосипед.
1: Я вот не понимаю, это не игрушечная машина.
2: Это не
1: настоящая, просто
2: машина?
1: Размеры очень
2: просто
1: маленькие.
2: Она очень маленькая, компактная. Такая милая. Я потом тебе, если хочешь, покажу фотографию. Да. Для всех желающих вы можете просто загуглить, как
1: Citroën Ami.
2: Citroën Ami. И запас хода у Citroën Ami всего 75 километров. Пришлось отказаться от гоночного трека в пользу велодрома. И в результате десятки зрителей и комментаторы следили за тем, как маленькие вот эти машинки гоняются там, где обычно ездят велосипеды. По факту выглядело как гонка игрушечных автомобилей.
1: Хорошо. Принять бы участие в таком.
2: Ой, я бы с удовольствием посмотрела на такую гонку, если честно.
1: Достаточно безопасно.
2: Это примерно как наблюдать за тем, как панда, там, я не знаю, расчесывает своего малыша, знаешь. Ну, мило.
1: Любопытное сравнение. Ладно.
2: Так, все, хорошо. Переходим к Андреям.
1: Что,
2: потому что полтысячи
1: пацанами?
2: Андреев спели вместе песню «Привет,
1: Привет
2: Андрей».
1: Андрей.
2: Да, парни с одинаковым именем собрались в питерском баре после продолжительного общения в чате «Только для своих». Андреи так сплотились, что приехали на сходку из разных городов и даже стран. Представляешь, 500 тысяч человек. Привет, Андрей.
1: 500 человек или 500 тысяч?
2: Нет, полтысячи.
1: А, ты напугал меня. Я думаю, что там за бар?
2: 500 человек, да, 500 человек. Ну, знаешь, только начало. Через год, может быть, и 500 тысяч соберется.
1: Да.
2: Так что всем Андреям большой привет, Андрей.
1: Привет, привет.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: 7:40 в Южно-Сахалинске. Для вас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинском временами дожди, плюс 11 градусов, до 7, воздух прогреется, в Ногликах временами дождь. Также временами дождь в Поронайске 10 градусов, в Красногорске 15, в Макарове 11, в Долинске 16. В Охотском до плюс 17, без осадков, осадков не будет, Корсаков, Анива 15, Малокурильская 13, Южно-Курильск 10 тепла. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, плюс 18-20, ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
6: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: 7 часов и 44 минуты в Южно-Сахалинске. У нас все готово, ребята. Задание музыкальное и есть. Все подобрали, все для вас. Осталось только дозвониться.
1: 49-15-05, номер нашего прямого эфира. Звоните прямо сейчас, если есть желание поиграть вместе с нами. Игра «Запой» через пару мгновений.

0: пою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Сыграем?
3: Давайте. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которые не нужно переплачивать, и многое другое, все по доступным ценам. Ваш выбор — «Верный». Ну что?
4: Что?
3: Пора встречать нашего участника.
2: Кто это у нас?
5: Доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Меня зовут Ксения.
2: Отлично, спасибо большое, Ксения. Как поживаете?
5: Отлично.
2: Ага, это нам нравится. Так, Ксения, где вы и с кем вы?
5: Я одна, в Невельске.
2: В Невельске, да? Ну, рассказывайте, какие новости уже с утра произошли в Невельске?
5: Да еще, в общем-то, никаких.
2: Никаких?
3: А погода у вас как?
2: Как?
5: Ну, ветерочек небольшой.
2: Ветерочек.
5: Ну, не ветерочек.
3: Дождя нет.
2: Есть тучи?
5: Дождя нет. Ну, да нет, облачка просто.
2: Ага, хорошо. Да. Потому что над Сахалином, ну, судя по прогнозам синоптиков, сегодня над большей частью нашего региона сгустились тучи. Поэтому песню... А, это небольшая подсказка уже будет. Ладно, не подсказываем. Итак, Ксения, вы знаете, что нужно делать?
5: Конечно.
2: Давайте тогда приступать немедленно.
1: Друг

0: тучи, а тучи, а тучи, как люди, люди. Как люди они одиноки, тучи. Но все-таки тучи так жестоки, да и на небе тучи,
1: а тучи, тучи, а тучи, как люди.
2: Ксения, шикарное исполнение.
3: Ну все, сегодня Невельск будет нести цветы к ногам Ксении.
2: И овации. А вы в окошко-то выгляните, может быть, уже кто-то
3: люди,
2: подбежал.
3: Люди, люди несут тут цветы.
0: Разбежались.
2: Они за цветами,
3: за цветами побежали.
2: И,
3: конечно,
2: Ксения,
3: не были готовы к такому-то исполнению. Ксюш, спасибо большое. А мы с вами свяжемся чуть позже. Спасибо за игру. Счастливо, пока.
2: И вам тоже.
3: Все, всем привет. Так, ребята, помните, что вы можете стать центром притяжения цветов. Вы можете стать звездой этого утра. Всего лишь стоит дозвониться и принять участие в нашей игре.
2: Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов. Верный партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: One Republic с нами на волне радио АСТВ. Друзья, всем доброе, бодрое утро, хорошего настроения. На Сахалине Курилах, 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей к этому часу уже подготовлен. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Сити», «Молл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Более 7 тысяч случаев превышения скорости на федеральных трассах выявил дорожный патруль в мае. Плавательный бассейн спортивной школы Хомска закроют на 9 дней. Фестиваль «Городок читающих людей» пройдет в Анибе 10 июня. Более 7 тысяч случаев превышения скорости на федеральных трассах выявил дорожный патруль в мае. Свыше половины из них было совершено на участках Корсаковской трассы. Самая большая зафиксированная скорость на этой дороге – 155 км в час. Также в лидерах по количеству водителей, нарушивших скоростной режим, находятся Ахинская и Хомская трассы. Как напомнили в региональном Минтрансе, маршруты дорожного патруля включают в себя аварийно-опасные участки дорог, которые в том числе ведут к популярным местам отдыха и туризма. В Щукинском театральном институте в Южно-Сахалинске открыта подача заявок на заочное прослушивание по специальности актерское искусство. Абитуриентам необходимо зарегистрироваться на сайте института и загрузить видеоматериалы с чтецкой программой. После успешного заочного этапа состоится очное прослушивание. Художественным руководителем курса является Александр Фадеев. Плавательный бассейн спортивной школы Хомска закроют на 9 дней. Это необходимо для проведения профилактических работ. Работы они продлятся с 4 по 9 июня. Жители портового города просят учитывать эту информацию при планировании досуга. Фестиваль «Городок читающих людей» пройдет в Анибе 10 июня. Мероприятие на территории Центральной библиотеки по улице Первомайской начнется в 11:00. Гостей ждут концертная программа, квест, викторины, игры и другие развлечения. На праздник приглашают всех желающих. Россиянки оказались на четвертом месте среди самых красивых женщин мира. Аналитики изучили данные конкурсов красоты, опросы и рейтинги популярных изданий и выяснили, что девушки из России стабильно входят в число главных красавиц планеты. При этом авторы рейтинга честно признают, объективно измерить красоту невозможно и у каждого свои вкусы. Но факт остается фактом, россиянки регулярно попадают в топы. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 10 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Облобластное шоу на связи. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» — всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Большой привет всем тем, кто с нами этим утром просыпается. Артем Бушаев в студии.
0: Женя Милых тоже здесь.
1: И мы готовы начинать этот новый час вместе с вами, потому что предлагаем вам обсудить тему нашего утреннего эфира.
0: Так, обычные вещи, которые ощущаются странно. Но это сегодня наша тема, и вот пришла она в голову Жене.
1: Да.
0: Женя говорит: у меня есть пара таких примеров, я хочу понимать, одна ли я в этих самых примерах. Вот, и что, с одной стороны, ощущается странно. Ну, вот я не знаю почему, да, но mm-hmm. когда на людях спотыкаешься, с одной стороны, ничего здесь такого нету.
1: Ну, что такого, ну, споткнулся, да?
0: Да, испытываешь ты при этом какой-то дискомфорт, ну, максимально странно себя ощущаешь, если ты вдруг по какой-то причине споткнулся, ты сразу себе там тысячи отговорок каких-то в голове даже: да это асфальт кривой, положили.
1: Это не я виноват.
0: Откуда тут эта ступенька торчит? Ух, и там что-то сматеришься у тебя в голове где-то на эту ситуацию. И чувствуешь, что у тебя лицо наполнилось краской томатной, понимаете? Вот.
1: А
0: от
1: еще
0: чего это?
1: Все
0: откуда,
1: вокруг почему? Остановились и смотрят на тебя.
0: Хотя,
1: в этот самый
0: хотя
1: момент.
0: Со стороны, когда я вижу, что человек спотыкается, да, я
1: абсолютно
0: вижу, я такой.
1: Все равно, да?
0: Нет, мне такой. Если он, ну, спотыкается так серьезно, да, начинает аж падать, я подрываюсь такой: я спасу тебя.
1: А-а-а.
0: Вот у меня такое, знаешь, такое движение в сторону наоборот, человека, да,
1: как бы
0: испытываешь... поймать его, да, да, да, я сочувствую ему, сопереживаю этому моменту. Вот, а я думаю, люди, да, большинство людей, ну, нормальных, адекватных, такие же, наверное, как
1: я. Конечно,
0: я
1: тоже когда вижу, что человек, если где-то споткнулся или ударился, знаешь, бывает, в дверь не вошел, может удариться в этот момент, или выпал телефон у него, упал, да, на людях, и все повернулись в этот момент.
0: А в моей голове эти все люди говорят:
1: да,
0: какой неловкий, какой странный человек, наверное, он во всем такой.
1: А вот это вот ситуация, когда ты где-то не в кинотеатре, наверное, а в театре или на концерте, и ты начинаешь аплодировать первым. И думаешь: ну, кто-нибудь
0: поддержит меня сегодня!
1: И никто не поддерживает. Ты думаешь: неужели я неправильно выбрала момент?
0: Надо тут же вставать и говорить: молодой человек! И прям пристально смотреть на кого-то конкретного. Понимаешь, и говорит: а ну-ка, ты
1: почему
0: шутка
1: вы меня
0: не понравилась?
1: Не поддержали?
0: Да, почему меня,
1: да,
0: не
1: вот
0: поддержали?
1: У меня недавно была такая ситуация, как раз были последние звонки, конец учебного года, и я на празднике, значит, по окончанию учебного года, да, у детей.
0: Одна?
1: И я, да, что-то происходит, какой-то момент, я понимаю, что надо вот эту неловкую паузу закрыть аплодисментами, начинаю хлопать, а нас там было немного, маленький зал, там человек, может быть, 30, и я на первом ряду начинаю хлопать, никто не поддержал, я думаю...
0: Серьезно? Никто не включился?
1: Да, я в этот момент вот в краску. Обычное дело, обычная ситуация, но почему она так для меня вот, знаешь, неловкая или странная показалась?
0: Что за люди эти 30 человек? Ты их запомнила все?
1: Ну, видимо, я неправильно выбрала момент, понимаешь? Понимаешь,
0: список.
1: Там все хлопали в какие-то моменты, но именно вот я выбрала неправильный момент.
0: Если вы еще раз окажетесь вместе, и кто-то из них начнет хлопать, прям встань перед ним и покажи, что ты этого не делаешь.
1: Хорошо. Но меня это не обидело, поэтому ничего страшного.
0: Но
1: я не
0: просто неловко,
1: какой-то,
0: да?
1: Просто
0: неловкая,
1: ну,
0: ситуация.
1: Странное ощущение, да. Странное.
0: Ребята, обычные вещи, которые ощущаются максимально странно.
1: Да,
0: по вашему мнению, возможно, ну вот, а мы сейчас скажем, да ничего здесь странного нету.
1: Конечно.
0: Да? Так, давайте сегодня соберем этот список, составим его вместе. И больше не будем по этому поводу переживать. Все вместе пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Также наш телеграм-канал Радио СТВ. Напишите, пожалуйста.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодняшний день, ребята, ловите его в своих преемниках.
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, если сегодня пойдет речь о финансах, то вы точно не прогадаете.
1: Тельцы, не переживайте за то, что вы еще не успели совершить.
0: Близнецы, смена обстановки или рабочего места пойдет вам только на пользу.
1: Раки, ситуация и ваше внутреннее состояние наконец стабилизируются.
0: Львы, придется решать какие-то срочные вопросы с привлечением третьих лиц.
1: Отлично, хорошо. Девы, день порадует тех, кто занят какими-то бытовыми делами.
0: Девы, это были. Далее у нас весы. Не спешите давать обещания, чтобы не тяготиться обязательствами.
1: Скорпионы, друзья и близкие захотят поднять вам настроение. Не сопротивляйтесь.
0: Стрельцы, не спешите побыстрее закончить этот день, ведь он будет прекрасным.
1: Козероги, многие проблемы наконец останутся в прошлом, и вы почувствуете себя намного лучше.
0: Водолеи, не принимайте все близко к сердцу и избегайте волнений.
1: Рыбы, во всех непонятных ситуациях вам пойдут сегодня навстречу. Поздравляем, рыбы! Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.
0: О странных ощущениях сегодня разговариваем, ребята. Обычные вещи, да, которые ощущаются вот максимально странно. Что это для вас? Какие ситуации могут выбить вас из колеи по какой-то причине? Хотя, в принципе, ну это нормально.
1: Ничего такого, да.
0: Это у всех
1: привыкшие
0: случается.
1: Привыкшие вещи, а нам кажутся они странными. Напишите обязательно, у нас есть мессенджер Макс.
0: Плюс 7-900-660-1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», также наш телеграм-канал «Радио СТВ». Мы принимаем ваши сообщения в течение этого часа. Скорее пишите.

0: 8:19 в Южно-Сахалинске. Перед тем, как расскажем вам о погоде, напоминаем тему на сегодняшний час, ребята, максимально. Угу. Озвучьте всем и сообщите знакомым, что мы здесь обсуждаем. Обычные вещи, которые ощущаются странно.
1: Можно одно сообщение перед тем, как мы перейдем к
0: прогнозу
1: погоды?
0: Давай. Ждем.
1: Говорить несколько раз «Алло» в трубку, когда тебя не слышат. Это действительно странно. Ты понимаешь, что тебя не слышат, ты все равно продолжаешь. «Алло! Алло! Алло!»
0: Ну, а это когда с домофона тебе «Алло».
1: Да, это очень странно, когда
0: «Алло». «Алло». Я всегда таким... Вот кто мне говорит «Алло» в домофон, я отвечаю: «А вы дома?» Вот. Я не знаю, откуда у меня это вырвалось. И с той стороны это максимально странно воспринимается. А я думаю, ну вообще не странно. Ну шутка на «Алло» просто. Я говорю: «А вы дома?» А есть тут дома.
1: У меня, мне кажется, слезы потекли уже.
0: Не надо, держи их.
1: Ну вот еще одно. Давай еще одно сообщение и уходим на погоду.
0: Давай.
1: Ругаться с пакетом в руках. Это очень странно, действительно.
0: Тебе это максимально знакомо. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Что значит ругаться с пакетом?
1: Ну вот ты стоишь, у тебя, значит, пакеты какие-то с продуктами, возможно, или с какими-то, я не знаю, ну что-то.
0: И ты и что-то кричишь?
1: Два пакета у тебя в руках, например. И ты с кем-то ругаешься, стоишь. Это, ну, выглядит нелепо, странно. Я не знаю, мне просто, я представила это, и действительно, ты же их еще пытаешься размахивать руками при этом. А у тебя пакеты...
0: Какая-то смешинка в рот попала.
1: Нет, ну действительно, представь, что ты пытаешься с кем-то поругаться, у тебя два тяжеленных каких-то пакета, набитых продуктами или еще чем-то.
0: Ну и ставить нельзя, потому что
1: ставить
0: они еще дома пригодятся. Да. Тут
1: и
0: грязно.
1: И ты начинаешь, значит, вот уже, ну, хочется же, когда ругаешься, немного так руками
0: жестикулировать,
1: делать, да? И ты не можешь, потому что у тебя пакеты в руках. Ну это очень забавно выглядит, конечно. Ну как бы обычная вещь, но очень странная.
0: Очень странно. Ребята, да. Обычные вещи, которые ощущаются странно, максимально. Для вас, по вашему мнению, да?
1: Пишите нам, пожалуйста,
0: пишите,
1: свои варианты.
0: Не стесняйтесь, потому что это должно быть так.
1: Мы должны
0: знать. Да. +7 900 660 15 05 номер для ваших сообщений в Макс.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. Все, рассказываем о погоде прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 3 июня. В Ахе временами дождь +7, в Тымавском временами дождь 15, тепла, в Смирных также временами дождь +14. В Углегорске временами сегодня дождь ожидается 12, тепла, в Тамаре без осадков +15, в Чехове и Невельске осадков не ожидается 18, тепла, в Омске без осадков +20, в Северо-Курильске временами дождь +6, в Курильске сегодня осадков не ожидается до 15, тепла. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь +18, +20 градусов днем, ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.

0: официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
1: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на go-sakhalin.ru.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, друзья, доброе утро. Мы сегодня с вами обсуждаем тему, которая у нас возникла. Мы ее
1: возникла.
0: Вам сейчас озвучим.
1: Да, разрешите ее. Так, обычные вещи, которые ощущаются странно.
0: Значит, это когда пытаешься открыть чужую машину вместо своей, понимаешь, что она не твоя, идешь к своей, а другие люди это видят.
1: Мне как-то тоже... Это прошлым летом было. Я иду, думаю, откуда это пятно на бампере? Я такой сел, разглядываю, я его пытаюсь...
0: Ты в машину сел?
1: Нет. Я сел на корточке возле бампера, сижу, ковыряю это пятно, я думаю, это ж где нужно было задеть, почему я не ощутил это?
0: И подходит хозяин автомобиля.
1: Я сижу, царапаю бампер чужой, эту черную полоску пытаюсь отодрать, я не понимаю, откуда это? Нет, ко мне никто не подошел, по плечу не постучал, и я потом такой думаю, блин, как обидно, такой чик, хлоп, на сигналку, пик-пик, а она пик-пик где-то там.
0: Через 13 метров.
1: Вот, поэтому да, бывал. Я такой думаю, так, никто не видел, что я тут делаю.
0: Нет, хозяин автомобиля в окно стоит, смотрит и чай пьет.
1: Чай пьет. Снимет он это колесо или нет? Чего так долго возиться?
0: Он что, колпачки пришел снимать? Так, да. Следующее сообщение. Доброе утро. Когда на автобусе едешь, сидя у окошка, и тебе надо выходить на следующей остановке, спрашиваешь у рядом сидящего, не выходит ли он на следующий, он отвечает, да, выхожу, и сидит дальше. И вот у меня всегда в этот момент странное чувство. Вроде как я не хочу потом в попытках в попыхах бежать, всех распихивая на выход.
1: Я понял.
0: Но и человека просите выпустить меня,
1: мы же вместе выходим, да.
0: Да, ведь он тоже выходит со мной на одной остановке. Да, и вы как бы так неловко продолжаете сидеть и ехать дальше. И думаешь, ну так ты встань уже, давайте подойдем к выходу, приготовимся выходить. Почему мы сидим?
1: А другой сидит, думает, до остановки еще 15 минут. Какого
0: Почему она на меня смотрит?
1: Это вот эти вот люди, которые, знаешь, самолет еще только приземляется, я смотрю на них, они на низком старте.
0: Они уже держат за ручку своего багажа.
1: Они уже хотят привстать максимально, чтобы достать свой чемодан.
0: Я еще хочу рассказать, значит, про термин, который описывает вот как раз какую-то неловкость, да, психологическое явление, при котором привычные вещи или ситуации, или даже люди внезапно кажутся незнакомыми или странными. Например, вы можете войти в дом своего детства на мгновение, почувствовать, что видите всю обстановку впервые. Так вот, это все называется одним словом «je me vu».
1: Да.
0: Так что, друзья, будете знать, что это вот есть термин
1: «je me vu». Да, ребята, обычные вещи, которые ощущается максимально странно, по вашему мнению, напишите, что это за ситуации такие, и напишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Будем ждать ваших сообщений.

0: 8:36 в Южно-Сахалинске. Облабластное шоу на волне радио СТВ. Мы здесь Женя.
1: Да,
0: здесь
1: Артём.
0: Здесь все вы, ребята. Наш спонсор сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Большой выбор качественных продуктов на любой случай для праздничных торжеств, теплых семейных ужинов, аппетитных завтраков, романтичных пикников, школьных перекусов без переплаты, лишней суеты. Ваш выбор «Верный».
1: Я сейчас прочитала сообщение от Дмитрия. Очень веселое. Так, значит, у нас тема есть.
0: Тема у нас такая: обычные вещи, которые ощущаются очень странно.
1: Так вот, разговор с домашней техникой. Более чем странно. Хотя сам этим страдаю. Лидирует микроволновка. На звук сигнала пи-пи отвечаю: да иду я, иду.
0: О, да, кстати.
1: Это просто мое любимое сообщение сегодня.
0: Если задуматься, то и я тоже разговариваю, когда она пищит.
1: Ну, конечно. Да, да,
0: да.
1: Я иду, я иду.
0: А она игнорирует, понимаете? Она вот это иду, иду пищать, да? А особенно, когда ты сидишь там что-то за компьютером, вот сейчас нужно это доделать, сейчас это нужно отправить. Там буквально последние штрихи, отправить и до свидания. А это ми-ми-ми, ми-ми-ми, да.
1: Так, еще есть сообщение: обычные вещи, которые ощущаются странно, да? Резко менять направление при ходьбе.
0: В смысле, в противоположную сторону?
1: Ну, ты вспомнил, что идешь не туда.
0: Ну да, да, да. Люди на тебя посмотрят.
1: Да, да. И ты такой, как будто по телефону. Да, да, да, я поменял уже направление, иду к тебе.
0: А причем телефон ты в машине забыл, да? Ты просто в руку разговариваешь. Слушай, а если бы так сделали несколько человек сразу... Интересно, я бы поменял свое направление или хотя бы остановился, чтобы задуматься, ну, а что такого там, что они
1: куда
0: увидели,
1: они все
0: а я
1: пошли,
0: нет?
1: Да?
0: Да, почему они резко развернулись? Может быть, и мне туда не надо?
1: Хорошо.
0: Интересно. Так. Ну, потому что видела вот эти вот в интернете снимают ролики различные, когда один человек выбегает из-за угла и резко бежит, все такие чик насторожились,
1: да.
0: А потом выбегает еще двое, и ты уже понимаешь, что, возможно, тебе тоже нужно бежать.
1: Всем нужно бежать, да. Да. Так, есть еще длинное сообщение, значит, например, еще раз
0: да,
1: напомню.
0: Обычные вещи, которые ощущаются странно.
1: Например, на чистое постельное белье будто бы нельзя ложиться невымытым. Молния пододеяльника обязательно должна быть в ногах, а все, что попало домой с улицы или из офиса, ощущается очень грязным. Руки хочется сразу помыть. Украшения снять или протереть, а контейнер зачем-то перемыть уже домашней водой.
0: Насчет вот этих вот странностей.
1: Про контейнер, кстати, действительно есть такая история. Если я контейнер взяла с собой в офис и помыла его в офисе, обязательно
0: перемыть?
1: Я должна его помыть дома. Я не знаю, почему.
0: Домашняя вода, извини.
1: Домашняя вода,
0: конечно.
1: Более чистая.
0: Очевидно. А у меня такая ситуация с телефоном. Я прихожу, когда вечером спиртовые салфетки, ну, мало ли, чем ты там трогаешь его. Шук протер, и все, ты спокоен. Но, несмотря на это, телефон поставил на зарядку, пошел, умылся, возвращаешься. И если берешь там телефон, проверить, будильники включил ли ты или нет. Я такой проверяю, будильник включен. Телефон кладу обратно на тумбочку и понимаю, надо помыть руки. Потому что я потрогал только что телефон. Вот у меня такой какой-то бзик, да. Максимально странный. Ага, ну присутствует.
1: Так, значит, что еще есть из сообщений?
0: Нет, у нас погода, ребята, впереди. В общем-то, для вас обычные вещи, но ощущаются они максимально странно. Что это за вещи, что это за поступки ваши? Ребята, напишите нам, пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Пишите.

0: 8.43 в Южно-Сахалинске. Обычные вещи, которые ощущаются максимально странно. Ребята, сегодня эта тема нашего эфира до конца этого часа будет актуальной, поэтому свой комментарий можете легко отправить нам в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа или... ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Пишите, скорее всего, успеем еще зачитать.
0: Прямо сейчас о погоде, кстати.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 июня в Александровске-Сахалинском временами пройдут дожди, плюс 11 градусов. Временами дожди в Ногликах плюс 7, Поронайск 10 градусов, Красногорске 15, в Макарове 11. Временами дожди в Долинске плюс 16. Далее погода без осадков. Охотская 17 градусов, Корсаково-Анива 15, Малокурильская 13, Южно-Курильск 10 тепла. А в Южно-Сахалинске возможен сегодня небольшой дождь, плюс 18-20. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
5: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
4: И самое главное – забота о каждом пациенте.
5: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
4: Телефон 40 18 18.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» – теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Ты знаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: вкуса. Так, 8.50 в Южно-Сахалинске. У нас еще пара сообщений от вас, ребята, на тему следующую. Обычные вещи, которые ощущаются странно. То есть вы понимаете, что что-то непонятное. Когда с другом ходим на концерт, то срываемся в конце и несемся к выходу, как бешеные, а все стоят и хлопают. О, кстати, я тоже считаю, что это максимально странно.
1: Да, я на вас... Куда вы спешите? Что происходит?
0: Я на вас пальцами, скорее всего, показываю.
1: Я же говорю, о, смотрите, побежали.
0: Ага, куда торопятся, вообще непонятно.
1: Да, все время куда-то торопятся.
0: Или вот эти вот, которые... Ну, правильно, говорят, ну, зачем тебе из самолета выходить первым? На автобусе все вместе поедем.
1: Да, все равно, пока будешь дождешься всех, да, пока все выйдут, будешь стоять там. Какая разница, где стоять самолет? Люди стоят, там стоят.
0: Да.
1: Странные люди.
0: Странные.
1: Так, ну что, завтракать полусонным перед работой, сидишь за столом, что-то в себя закидываешь, ощущается супер странно. И еще есть сообщение, абсолютно все после 20-минутного дрема в обед, как будто мир загрузился, а ты нет.
0: Ты нет. Да, причем воспринимаешь информацию максимально по-тупому как-то.
1: Да, какой-то мир мутный становится, да, немного.
0: Тебе что-то говорят, а? Что? Где? Да.
1: Кофейку даже не помогает. Доброе утро. Села в машину, думая, что это такси подъехало. Взгляд водителя не передать, мои ощущения тоже. И еще был случай, привезла документы на УАЗе в банк. Вся при исполнении и в образе вышла из банка. Несмотря в салон, сажусь в ближайший УАЗ. Поднимаю глаза, а там 5 улыбающихся мужиков сидит в робе напротив. Стыдно было, да неприличие. Хотелось просто испариться. Перепутала машины, мой водитель в соседней буханке был. Наверное, в недоумении.
0: Наверное, ему было максимально смешно. А ребята надевают маски и говорят, ну все, мы ее и ждали, да?
1: Да, да, мы грабить банк.
0: Да, погнали.
1: Так, еще есть сообщение, значит.
0: Ну, давай быстрее.
1: Подниматься по лестнице с руками в карманах.
0: Максимально странно.
1: Ну, странновато.
0: Ну, спускаться это небезопасно, а подниматься...
1: Подниматься тоже странно, неудобно же.
0: Ну, хотя, да, неудобно. Я сейчас подумал, ну, что-то такого, а потом...
1: Да лень уже вытаскивать.
0: Ну, да. Это точно.
1: Или вот еще. Очень странно кричать на кого-то лежа. Я не могу.
0: Твоя тема?
1: Нет, ну это действительно странно, да. Ты лежишь и как будто ругаешься.
0: Да твою же ж...
1: Так,
0: я недавно стал замечать, возможно, это возрастное, когда встаешь с дивана и садишься, говоришь «Эть!» Максимально странно думать.
1: Странно думать? Да. А мне уже привычно.
0: Это привычное дело.
1: Я когда это не делаю, думаю, так, а где? Опа.
0: Вам, наверное, почему вам кажется это странным? Потому что вам, наверное, 24.
1: Вы еще не сильно привыкли к этому.
0: Конечно.
1: «Эть!»
0: Дело привычки. «Эть!»
1: «Эть!»
0: Ребята, все, давайте быстренько. Если есть что сказать по сегодняшней теме, пару минут у вас в запасе, отправляйте свои сообщения либо в Макс, либо в нашу группу в соцсети ВКонтакте. Ждем.

0: Ребята, всем спасибо за ваше сообщение. А, нет, Женя показывает, что нет, все нормально. Да, так да, есть одно или
1: есть
0: нет?
1: Еще одно сообщение.
0: Так говори, что же ты молчишь, молчишь.
1: Так, у нас тема сегодня, мы ее повторим.
0: Для начала, да. Обычные вещи, которые ощущаются странно.
1: Коллеги, которые говорят: «Добрейшего утречка! Ну вы здесь?» Я здесь точно. Какое добрейшее утречко. Ну, не знаю, у нас утро всегда доброе. Просто слушайте нас с 7 утра, и оно у вас будет тоже доброе.
0: Секундочку, в группе ВКонтакте сообщение от Марии прилетело. Если за день была в одном магазине, то во второй раз я не пойду в этот же магазин.
1: А подумают люди,
0: чтобы не подумали, что у меня склероз, и не могу купить за один раз.
1: Кстати, у меня тоже есть такой пунктик.
0: Вообще настолько...
1: Я еду в другой магазин.
0: Серьезно? Нет, я иду. Во-первых, я все за один раз, я запоминаю все.
1: Ну, бывает такое, знаешь, что-то подзабылось.
0: Я могу хоть сразу вернуться. Вообще, это, в принципе, нормально. А так, спасибо большое всем. Ребята, мы завершаем этот музыкальный час в Южно-Сахалинске, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Так, прямо сейчас со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория, кабинет денситометрии. Модус Вивенди — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Следственный комитет проверяет обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде на Сахалине. Три завода на Итурупе завершили масштабный выпуск молоди лосося. Проспект Победы в Южно-Сахалинске украсили кусты сирени и гортензии. Следственный комитет проверяет обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде на Сахалине. Напомню, авария на перегоне между станциями Пугачёва и Заозерной случилась 1 июня. Как сообщало РЖД, водитель грузового авто выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. ДТП обошлось без пострадавших. Дело рассматривается по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Следователь выясняет все обстоятельства и причины случившегося. Три завода на Итурупе завершили масштабный выпуск молоди лосося. В общем, водоемы Курильского района выпустили практически 34 миллиона мальков. Они отправились в реку Куйбышевку, озера Большое Купышевское, Малое, ручьи Корсунь, Пионер, а также реку Саратовку. Работы велись дробно в ночное время. В этом году горбуша выпущена в 17 раз больше, чем в прошлом сезоне. Дополнительно в начале июня планируется выпуск еще около 1,5 миллиона мальков киты. Проспект Победы в Южно-Сахалинске украсили кусты сирени и гортензии. Всего на улицах островной столицы весенний и осенний сезоны планируют высадить более 15 тысяч кустарников и деревьев. В том числе в городе продолжаются работы по замене зеленых насаждений. Специалисты обновляют живые изгороди вдоль пешеходных зон, высаживают молодые клены, тополя, рябины и хвойные породы. К летнему сезону город готовится и с помощью цветочной рассады. В этом году Южно-Сахалинск украсят 700 тысяч различных цветов, в том числе тюльпаны, виолы и другие. Акция «Чистый город» прошла на площади «Морская симфония» в Хомске. В ней приняли участие как взрослые, так и дети. Участники мероприятия помыли малые архитектурные формы, обновили краской деревянные настилы, скамейки, столы и декоративные элементы. Педагоги и воспитанники станции юных натуралистов провели прополку саженцев зеленых насаждений, растущих на территории. Житель Индии собрал рекордную коллекцию более чем из 800 бумажных стаканчиков. В нее вошли экземпляры из 31 страны. Достижение зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Ранее мужчина также был признан рекордсменом как владелец самой внушительной коллекции телефонных карт. Она состояла практически из 6000 штук. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Утреннее шоу. Всем привет, ребята. 9 часов и 8 минут в Южно-Сахалинске. Мы рады приветствовать вас на волне радио СТВ. Мы — это Женя Милых.
1: Это Артем Бушаев.
0: Точно.
1: Мы продолжаем свой эфир, продолжаем делать ваше утро ярким, красочным, насыщенным. Надеюсь, у нас это получается.
0: Ну и самое главное — музыкальным. С музыки продолжим. Через пару минут ваш астрологический прогноз.
2: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, на небе снятно, ой, горы. Протяжутся

0: ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, если сегодня пойдет речь о финансах, то вы точно не прогадаете.
1: Тельцы, не переживайте за то, что вы еще не успели совершить.
0: Близнецы, смена обстановки или рабочего места пойдет вам только на пользу.
1: Раки, ситуации и ваше внутреннее состояние наконец стабилизируются.
0: Львы, придется решать какие-то срочные вопросы с привлечением третьих лиц.
1: Девы, день порадует тех, кто занят какими-то бытовыми делами.
0: Весы, не спешите давать обещания, чтобы не тяготиться обязательствами.
1: Скорпионы, друзья и близкие захотят поднять вам настроение, не сопротивляйтесь.
0: Стрельцы, не спешите побыстрее закончить этот день, ведь он будет прекрасным.
1: Козероги, многие проблемы наконец останутся в прошлом, и вы почувствуете себя лучше.
0: Водолеи, не принимайте все близко к сердцу и избегайте волнений.
1: Рыбы, во всех непонятных ситуациях вам сегодня пойдут навстречу. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Давайте, ребята, прямо сейчас начнем мы с музыки, точнее,
1: да,
0: продолжим.
1: И расскажу вам про песню «It's Raining Men», и в это трудно поверить, друзья, но оказывается, никто не хотел петь песню «It's Raining Men». Аллилуйя. И 3 года авторы Пол Шафер и Пол Джабара искали исполнителя песни, которая теперь считается одним из главных хитов 20 века. Дайана Росс, Барбара Стрейзен, Шер и многие другие популярные артистки отказались, но больше всех отличилась Дона Саммер, сказав, что текст этой песни просто ужасен. В 1982 году один из авторов просто взмолился, чтобы его давние подруги Марта Уош и Изора Арсмит, тогда известные как дуэт Two Tones of Fun, взялись за исполнение. Девушки, кстати, прежде чем приступить к записи, тоже были не в восторге от песни. Им показалось, что в песне совсем нет никакого смысла, но официальный первый тираж сингла был продан в качестве 6 миллионов копий. Интересно было посмотреть, друзья, на лица всех отказавшихся от песни певиц, когда Марту и Изору номинировали на премию Грэмми, да, из-за эту бессмысленную, как считали многие, песню, назвав эту песню главной историей в современной музыке.
0: Mm-hmm.
1: Да, в 2001 году бывшая солистка Spice Girls решила, Джерри Холивер, решила выпустить свою версию «Мужицкого дождя», и это продлило жизнь хиту еще на пару поколений, и песня также вошла в саундтрек к фильму «Дневники Бриджит Джонс». Послушаем.

0: 9:20 в Южно-Сахалинске. Ребята, прямо сейчас информация для вас о погоде на сегодня. После такого трека замечательного-то, а?
1: Про
0: о
1: дождь.
0: Погоде поговорим.
1: Да.
0: Ну, красиво, музыкально.
1: Дождь не из мужиков будет, а из дождя, друзья. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на 3 июня. В Ахе временами дождь +7, в Тымовском временами дождь 15 тепла, в Смирных временами дождь 14 выше 0. В Углегорске временами дождь +12, в Томари без осадков до 15 выше 0, в Чехове и в Невельске осадков не ожидается около 18 со знаком плюс. В Хомске без осадков +20, в Северокурильске временами дождь +6, в Курильске без осадков до 15 тепла. В Южно-Сахалинске возможно небольшой дождь в течение дня, +18, +20 градусов, ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
10: ВИЧ-инфицированные могут жить нормальной жизнью и имеют право на интересную ему работу и уважение его коллег. Работодатель и коллектив не вправе дискриминировать ВИЧ-работников. С этой целью разработан обучающий модуль по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, способный повысить уровень знаний и осведомленность работников о путях передачи ВИЧ. Пора разрушать мифы. Каждый работник должен знать, что такое ВИЧ, а главное понимать, что ВИЧ не передается через дружбу и трудовые отношения.
11: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы. Все от любителя до профи. По ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный. Теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент. Лови рыбу. Лови скидки. Здесь есть что ловить.
12: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 8.

0: 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ребята. Так, 9 часов и 33 минуты в Южно-Сахалинске. Мы бы хотели вам рассказать для тех, кто планирует свой отпуск, но уже все пробовал, для тех, кто уже везде побывал и нет в этом мире ничего интересного. А вот вам.
1: А вот вам, пожалуйста, россияне начали массово отдыхать тюрьмах. По всей стране.
0: При этом совершать преступление не нужно.
1: Не нужно. Это просто, вот знаете, захотел немного изменить свою жизнь.
0: Там не обязательно УДО дожидаться, чтобы выйти.
1: Да. Значит, смотрите, какая история. По всей стране массово растет спрос на проживание в гостиницах, которые открылись на базе бывших СИЗО. Цены на проживание стартуют от 8 тысяч рублей за сутки. И есть два вида номеров на выбор.
0: Люкс, президент.
1: Вроде того, да, вип-хата. Mm-hmm. Максимальный комфорт с кроватями на цепях. Пожалуйста, вам люстра в клеточку, ванна напротив окна и окошком для подачи каких-то обедов.
0: Ну, no, чефир на ужин.
1: Да, да. И есть еще второй вариант, это хата среднего класса. Двухъярусные шконки, обычный душ и черно-белый интерьер без излишеств. Всем гостям выдается полосатая тюремная роба. Чаще всего в такие отели, естественно, приезжают люди старше 40 лет, которые хотят немного пощекотать нервишки.
0: Либо просто отдохнуть, ребята, чтобы за вашим сном следили, чтобы поскрипывая кровать под вами, да, вот это вот...
1: Да, и... чтобы никто вас особо не беспокоил, только вот, пожалуйста, постучали в дверку, подали какую-то еду.
0: Потому что вряд ли жена согласится на такой отдых, правильно?
1: Да, то есть отправился это, ну... туда один без нее. А вот. Возможно, та самая жена, это мать четверых детей, решила тоже отдохнуть,
0: и
1: поспать на двухъярусной шконке, да. Поэтому, друзья, если вас такой вид отдыха привлекает, обратите внимание.
0: Он есть.

0: 9.40 в Южно-Сахалинске. Далее для вас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 июня в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, плюс 11 градусов. Далее временами дожди. В Ногликах плюс 7, Поронайск – 10 градусов. Красногорский воздух прогреется днем до 15. В Макарове плюс 11, в Долинске – 16 тепла. В Охотском погода без осадков плюс 17, далее без осадков. В Корсаков, Анива 15 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, в Малокурильское 13, в Южно-Курильске 10 градусов, в Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, плюс 18-20 днем, ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
4: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
5: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
6: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
5: И самое главное – забота о каждом пациенте.
6: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
5: Телефон 40 18 18.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
8: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9.50 в Южно-Сахалинске, о дорожной обстановке информация для вас, ребята, встречайте.
1: Друзья, внимание, водители Южно-Сахалинска, с 3 по 30 июня будет ограничено...
0: Секунду, на такой улыбке, как будто будут выдавать бензин бесплатно, давайте, куда приезжать? Нет, будут ограничены.
1: Во всем нужно искать плюсы.
0: Давай в этом плюс сейчас найдем.
1: Ну давай я прочитаю новость, а потом мы с тобой обсудим плюсы этой новости. 3 по 30 июня будет ограничено движение автотранспорта по улице Буюклы со стороны улицы Комсомольская
0: почти
1: до улицы Музейная. Здесь приступят к работам по подключению к водоснабжению нового научно-образовательного центра. Подключение требует врезки новых сетей в действующие коммуникации, проходящие не только под зеленой зоной, но и под автомагистралями. С одной стороны, да, перекроют дорогу на целый месяц, с другой стороны... Будет, наконец-то, водоснабжение у научно-образовательного центра.
0: Да, как же они там без воды? Так там еще ничего и, в принципе, нету. На целый месяц, Женечка. А иногда, знаешь, как удобно там проскочить от Компроспекта?
1: Дорог
0: и вот.
1: Много, где можно объехать, вы знаете. Поэтому, друзья, улыбаемся и машем.
2: Реклама спонсора. Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31 32 22.

0: Ну что, друзья, на этой лирической ноте переходим в следующий музыкальный час на Сахалине и Курилах, 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальный выпуск новостей подготовлен в студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях и нападении бродячих собак на частное хозяйство сообщают. Пронайцы. Крупная стихийная свалка образовалась в районе улицы 1905 года. На Сахалине стартовал турнир по водному поло. О нападении бродячих собак на частное хозяйство сообщают жители района Порта в Поронайске. По словам хозяйки двора, 1 июня три собаки сделали подкоп под забором и проникли на территорию, где содержались домашние животные. В результате погибли почти все птицы, кролики и овцы. В живых, по словам местных жителей, остались только несколько израненных куриц. Произошедшее сильно потрясло детей, которые увидели последствия нападения. Хозяйка дома рассказала, что это уже не первый подобный случай. От нападения бездомных псов животные уже погибали в феврале. Местные жители просят власти срочно обратить внимание на ситуацию и организовать отлов опасной стаи. Крупная стихийная свалка образовалась в районе улицы 1905 года на территории СНТ-коммунальник в областном центре. По словам очевидцев, мусор скопился на месте контейнерной площадки, за вывоз отходов с которой платят собственники участков. Люди утверждают, что свалка уже выходит за пределы дороги. По их словам, отходы сюда тайно свозят с разных сторон. При этом на месте складируют не только крупногабаритный мусор и строительные материалы, но также металл и автомобильные шины. Невельская лесопожарная станция получила новое здание ангарного типа. Его площадь 204 квадратных метра. Станция обеспечена специализированной техникой. Для мониторинга лесов в пожароопасный период используется беспилотная авиационная система. Ранее специалисты работали в двух арендованных кабинетах. На Сахалине стартовал турнир по водному поло, посвященный Дню защиты детей. За звание сильнейших в центре водных видов спорта «Волна» сражаются спортсмены из областного центра и Благовещенска. Сегодня состязания начнутся в 12 часов. Вход для зрителей свободный. Кот попался в ловушку для леопарда в Приморье. Клетку установили местные жители, чтобы поймать хищника, который наведывался в населенный пункт. В качестве приманки использовали зайца. Приморцы шутливо отмечают, что, по всей видимости, кот захотел его спасти, а в итоге сам оказался в заточении. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Спонсор облобластного шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира 106 у входа в дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Друзья, всем привет, доброе утро, здравствуйте. Ну что, это утро продолжается в компании двух людей. Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: Да, и мы готовы продолжать вместе с вами, погружаясь в этот час насыщенно, бодро, замечательно, потому что в этом часе у нас с вами состоится игра «Дозвон», состоит она из двух частей. Надеюсь, что все две части сойдутся в одну, и мы все-таки определим сегодня победителя.
0: Сегодня на раздаче еды мы, ребята, значит, что кому-то это все дело достанется. Спасибо нашим друзьям и спонсорам. Так, ну что, через пару минут начало. Будьте готовы.
1: Да.
0: Не уходите далеко от приемников. Угу.

0: Так, 10-10 в Южно-Сахалинске. Загадывайте желания, все те, кто верят в различные приметы. Ну а всем остальным, ребята, не верьте в приметы, верьте в себя и в свои быстрые пальцы.
1: Ну, сказал. Но. Не сказал, а спел практически. Но, спонсор молодец. Игры «Дозвон», футбол центральный, на Мира 108. Друзья, давайте начинать.
0: Начинать правильно, оформлять заявку свою, пока Женя у нас думает над словом сегодняшнего дня, выбирает между вариантов, да? Я вам напомню, что заявка оформляется легко и просто, но обратите, пожалуйста, внимание, эти детали, все три, важны очень для нас. Смотрите, сначала ваш номер телефона, потому что мы не видим его, циферки нам нужны. Не просто «хочу в дозвон», этого мало. Номер телефона нужен, куда мы должны будем дозвониться. Ваше имя и, собственно говоря, сама заявка звучит как «хочу в дозвон». Вот эти вот три простых действия приведут вас в список наших претендентов. И кому-то из вас, ребята, мы дозвонимся в середине этого часа. В середине этого часа вы же берете трубку и говорите нам фразу сегодняшнего дня. И только в этом случае, только в этом вам, дорогие вы наши, достаются призы, подарки от наших партнеров и спонсоров. Но помните, да, что когда мы дозваниваемся, вам нужно будет ответить именно фразой «не здравствуйте», «не алло» и ни в коем случае не молчанием. Молчунов никто не любит.
1: Итак, сегодня мы разыгрываем сертификат на 1000 рублей в кафе «Русская трапеза». Друзья, сегодня 3 июня на календаре. Каждый день есть праздник. Мы выбираем праздник и подготавливаем под этот праздник какую-то кодовую фразу или слово. Сегодня день повторения отмечается в мире, поэтому, друзья, кодовая фраза звучит так. Я не повторяюсь, повторяюсь. Угу. Вот так.
0: Я два раза не повторяю.
1: Да, поэтому я не повторяюсь, повторяюсь.
0: Угу. Все, запомнили.

0: здесь ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, если сегодня пойдет речь о финансах, то вы точно не прогадаете.
1: Тельцы, не переживайте за то, что вы еще не успели совершить.
0: Близнецы, смена обстановки или рабочего места пойдет вам только на пользу.
1: Раки, ситуации и ваше внутреннее состояние наконец-то стабилизируются.
0: Ай, львы, придется решать какие-то срочные вопросы с привлечением третьих лиц.
1: Девы, день порадует тех, кто занят какими-то бытовыми делами.
0: Какими-то. Скорпионы, друзья и близкие захотят поднять вам настроение.
1: Ну,
0: не
1: а
0: сопротивляйтесь.
1: Ну а как же весы?
0: Зачем?
1: Ну действительно, весы, не спешите давать обещания, чтобы не тяготиться обязательствами.
0: Стрельцы, не спешите побыстрее закончить этот день, ведь он будет прекрасным.
1: Козероги, многие проблемы наконец останутся в прошлом, и вы почувствуете себя лучше.
0: Водолеи, не принимайте все близко к сердцу и избегайте волнений.
1: Рыбы, во всех непонятных ситуациях вам пойдут навстречу. Это ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: 10 часов и 21 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, информация для вас о погоде. Скорее, держите.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 3 июня. В Ахе временами дождь плюс 7, в Тымовском временами также дождь 15, тепла. В Смирных временами ожидается дождь и 14 градусов выше 0. В Углегорске временами дождь плюс 12, в Томари сегодня без осадков 15 со знаком плюс. В Чехове и в Невельске осадков не ожидается 18, тепла. В Хомске без осадков плюс 20, в Северо-Курильске временами сегодня дождь и 6 градусов выше 0. В Курильске без осадков, температура воздуха там прогреется до 15 градусов. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, плюс 18, плюс 20 градусов днем. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
8: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это телевизор.

История фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: давайте ваше тун-тун-тун.
1: Спонсор игры «Дозвон» — футбол Центральный. Легендарное место встреч в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут в футбол Центральный.
0: А что касается свежих впечатлений, ребята, сейчас кому-то из вас будем дозваниваться в прямом эфире. Вам нужно будет взять трубку и, сказав фразу, которую мы загадали и озвучили в начале этого часа, забрать свой сертификат. Все, легко и просто. Вы, если нас слышите, то будьте, пожалуйста, на связи. Все готово. У нас все заряжено. Женечка дает отмашку, говорит, пошел. Отсюда. Чик. Ну давай, не подведи.
2: Да.
0: Ай, мимо.
1: Ага, да, здравствуйте, да. Здравствуйте, Алексей. Вам Алексей. Тоже да, получается.
0: Алексей, а
1: хотя
0: вам,
1: нет,
0: вам сегодня вам нет. Да. Да, Алексей, извините. Вы участвовали в нашей игре, Алексей.
1: Помните?
0: А? Было такое дело?
1: Отправляли.
0: Алексей?
2: Я не Алексей, я Андрей.
0: А, он Андрей. А, вы, вообще, Андрей. Все настолько, да, запущено,
1: опа,
0: значит.
1: Андрей.
0: А, Андрей, а вы участвовали в нашей игре?
2: Такой.
0: А, тогда ага. Понятно. О, Женя, а, все, Андрей, может, спасибо большое.
1: А может быть, я какую-то не ту
0: да,
1: цифру.
0: Привет всем Андреям, спасибо большое, до новых встреч. Смотри, может быть, цифра ошиблась, да? А мы тут человека ругаем. Смотри, как закидали его тапками.
1: Mm-hmm.
0: А он вообще, из чего вдруг, да, и он сейчас не понимает, кто это. Может быть, мошенники его разыгрывают.
1: Так,
0: Женя, при
1: давай попробуем номер. Еще раз.
0: И, туда же, да?
1: Да.
0: Ты
1: будем пробовать.
0: А если Андрей опять? Ну, давай.
1: Попробуем еще раз.
0: Давай.
1: Все.
0: Только ты перепроверь хорошенько. А? Ой, вы бы видели этот взгляд. Никогда не видел, чтобы человек так сконцентрировался. Кнопки так жмет отчетливо. Ты посмотри, а? Ну, молодец же. Молодец, девчонка. Если косяк твой, сейчас мы тебя будем ругать. Аль, да опять Андрей.
2: Я не повторяюсь.
1: Так, тогда это какой-то, не знаю. А, да, все правильно.
0: Ну да, да, да.
1: Я же растерялась.
0: Ты все перепутал. Алло, так, это у нас кто теперь?
1: Алексей.
0: Алексей, Алексей, это вы?
1: Я думала, Алексей.
0: Алексей, а вы слышали, что произошло вообще?
2: Нет.
0: Я
2: поднял и сразу.
0: А, да, а мы позвонили. Женечка перепутала циферки, буковки. И мы дозвонились к какому-то Андрею, который вообще был нам не рад ни разу. Он не понял, почему мы его отчитываем, хотя он не принимал участия ни в каких играх.
1: Я не Алексей, я Андрей.
0: Он говорит, ну просто Андрей. Ну, то на А, это на А, но ребята разные. Вы подготовленные.
2: Какой номер был?
1: Да мы уже и не вспомним.
0: Мы уже не вспомним.
1: Какую-то цифру случайно перепутала.
0: Какую-то. А что, у вас есть знакомый, где цифра...
2: У меня брат-близнец тоже участвует, Андрей зовут.
0: Андрей,
1: опа!
0: Нет, этот говорил, что не участвует.
1: Он сказал, что не участвует.
0: Но вы с ним свяжитесь после, если
1: да,
0: что. Хорошо.
1: Проверим информацию.
0: Ладно, мужчины, вам спасибо.
1: Вообще, история интересная произошла с нами. Алексей, мы вас поздравляем.
0: Да, это победа.
1: У вас сертификат.
2: Да.
0: Ура! Поем! Ура!
1: Алексей, сертификат на 1000 рублей в кафе «Русская трапеза».
0: На все борща. Леша, возьмите, потом расскажите, как это было.
2: А как быть тем, что я проживаю в городе Аха?
0: А? Да какая разница? Какая разница? Езжайте сюда ради борща, Алексей, вкусного.
2: Хорошо,
0: ну все, давайте.
1: Или накормите кого-то.
0: Мы с вами свяжемся, все расскажем друг другу о планах ваших и пребывании здесь. Все,
1: как
0: давайте.
1: Интересно сегодня получилось.
0: Счастливо,
1: и
0: пока.
1: И вам спасибо, Алексей, что вы у нас есть. Мы поздравляем.
0: Мы пропустили, потому что человек с Ахи. Ахи, привет большой, Алексей.
1: Большой вам
0: да,
1: привет,
0: все.
1: Несмотря на то, что у вас сегодня достаточно прохладно вроде, да?
0: Да. Несмотря на это, мы передаем людям привет, да.
1: Нет, я хотела сказать, что мы желаем вам тепла. Скорее, чтобы у вас началось лето. Жарко.
0: Да.
1: В общем, что, игра «Дозвон» у нас по будням в это самое время. Присоединяйтесь, если вы Андрей, если вы Алексей, если вы Вячеслав, Татьяна или Ирина.
0: Или Сережа.
1: Мы всех ждем.
0: Угу.

0: никогда не сдавайтесь, друзья.
1: Противовес Сергею Лазареву Женя вам заявляет это официально. Ни в коем случае, ребята. Все, вас ждет успех. Верьте в себя, в нас и во всех окружающих. Спонсор Облобластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товара местных производителей. Пельмени, овощи, молочная, мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».
0: С вами Облобластное шоу. Наше утро продолжается. Мы всем желаем отличного заряда бодрости на весь сегодняшний день. Оставайтесь с нами, мы едем дальше.

0: Для вас, ребята, ничего не жалко. Информация о погоде прямо сейчас.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 июня в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, плюс 11 градусов. Далее дожди, Ноглики плюс 7, Поронайск 10 градусов, Красногорске 15, в Макарове 11, в Долинске 16. В Охотском погода без осадков, воздух прогреется до 17 градусов. Далее осадков не ожидается. Корсаков, Анива 15 градусов днем, в Малокурильском 13, в Южно-Курильске плюс 10. И погода без осадков. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, плюс 18-20. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
4: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
5: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
6: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ребята, облабластное шоу на сегодня завершено.
1: Спонсор нашего утреннего шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график, стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Это утро вместе с вами проводили Артем Бушаев
0: и Женя Милых.
1: И мы прощаемся с вами до завтра, друзья, в 7 часов утра на волне радио АСТВ. Ждем каждого из вас. Ну, а мы хотим представить вам в следующем часе Таню Иркалиеву. Оставайтесь с нами, с ней.
0: А, хотим представить, я думал. Хотим представить Таню Иркалиеву. Таня Иркалиева. В следующем часе.
1: Встречайте.
0: Представили. Хотели и представили, потому что...
1: Все, конец рабочего дня для нас, а для вас только все начинается. Друзья, всем счастливо.
0: Все, пока.
1: Всем пока.

0: Бодро двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 11 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Более 7 тысяч случаев превышения скорости на федеральных трассах выявил дорожный патруль в мае. 8 дворов отремонтировали в областном центре с начала сезона. Миноборнауки определило перечень дисциплин, которые станут обязательными для студентов всех направлений. Более 7 тысяч случаев превышения скорости на федеральных трассах выявил дорожный патруль в мае. Свыше половины из них было совершено на участках Корсаковской трассы. Самая высокая зафиксированная скорость на этой дороге – 155 км в час. Также в лидерах по количеству водителей, нарушивших скоростной режим, находится Ахинская и Хомская трассы. Как напомнили в региональном Минтрансе, маршруты дорожного патруля включают в себя аварийно-опасные участки дорог, которые в том числе ведут к популярным местам отдыха и туризма. 8 дворов отремонтировали в областном центре с начала сезона. Общая площадь территории больше 1000 квадратных метров. Сейчас работы сосредоточены в районе домов номер 15 и 17 по бульвару Анкудинова. Здесь проводится ямочный ремонт с применением технологии асфальтирования большими картами. Параллельно асфальтирование ведется во дворах домов, находящихся в ведении управляющих компаний ЖУ 8 и 9. Кроме этого, подготовлены еще более 20 территорий, которые будут отремонтированы в ближайшее время. Всего же в этом сезоне в городе планируют привести в порядок 40 дворов. Миноборнауки определило перечень дисциплин, которые станут обязательными для студентов всех направлений. Ими будут история, основы российской государственности, философия и русский язык. Дисциплины в обязательном порядке будут изучать все студенты вне зависимости от формы и уровня обучения. При этом сроки вступления нововведения в силу в министерстве не уточняют. Сад Сахалинского областного краеведческого музея перешел на летний режим работы. Со вторника по воскресенье сквер будет открыт для посетителей с 10 до 21.00. Понедельник остается традиционным выходным днем. Провести время на свежем воздухе приглашают всех желающих. В Москве прошел благотворительный забег в поддержку здоровья питомцев. В нем приняли участие порядка 300 ветеринаров, студентов и представителей зообизнеса. Мероприятие, по словам организаторов, создано с целью привлечения внимания к теме здоровья домашних собак и кошек, важности регулярных осмотров, профилактики заболеваний, а также проблемы избыточного веса у современных питомцев. Участники пробежали дистанции в 2,5 километров, а также поучаствовали в командной эстафете. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире. I'm still fixing all the cracks.